0: книги Евангелия от Матфея.
1: Вы знаете, что у язычников правители и начальники господствуют над ними, и великие ими полностью распоряжаются. Но у вас пусть будет не так. Пусть тот, кто хочет быть у вас главным, будет вам слугой, а кто хочет быть среди вас первым, пусть будет вашим рабом. Ведь Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, а чтобы служить и отдать свою жизнь как выкуп за множество жизней.

Приветствую вас, друзья, на волнах свободного. Сегодняшний день уже принес свои обстоятельства. Надеюсь, все эти обстоятельства вам по плечу. В любом случае, всем хорошего настроения и желаю смотреть на эту жизнь широко раскрытыми глазами, чтобы не упустить того факта, что жизнь-то она вот здесь и сейчас. Всем смелым жить сегодня отдельный привет. Меня зовут Наташа Романцова. Напоминаю, что раз мы с вами на свободном, значит, в вашем распоряжении хорошие песни, те самые, от которых на сердце светло, и интересные рубрики, те самые, от которых растет душа.

Новая музыка на свободном радио. Наш сайт свободная.медиа.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Евгений Горцев, Москва, в прошлом Архангельск.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: В 2006 году студентов с моего потока университета пригласили в английский лагерь. Этот лагерь был христианский. Там я увидел верующих людей, которые живут не так, как я. Это меня задело. Некоторые были переживания духовные по этому поводу. И я решил ходить в церковь, чтобы разобраться с этим, слушать проповеди. И когда я это делал, проповеди начали меня обличать. Начал видеть грех в своей жизни все больше и больше. И со временем это привело меня к покаянию. В 2007 году я принял крещение. Ну, все поменялось, и круг общения, и цели, и методы их достижения, мои ценности. Даже работу пришлось сменить из-за этого. И я помню, что самый кризисный для меня был год, это 2008 год после крещения, когда я понял, что те ценности, цели и приоритеты, которыми я жил до этого, они больше для меня ничего не значат, но новым ценностям я еще не научился. И я пытался искать, и в такое 10-дневное путешествие отправился для того, чтобы побыть наедине с Богом, с собой, и поразмышлять вообще о будущем своем. И это путешествие закончилось на конгрессе 2008 года, который был на базе «Ручеек» под Москвой. С тех пор я стараюсь принимать самые важные решения в своей жизни на таких уединенных встречах с Богом.
0: Верь, живи, молись. Свободное радио.

Ваши пожертвования помогают нести свет и надежду в каждый дом. Вместе мы делимся Словом Божьим с каждым. Поддержать «Свободное радио» вы можете на свободное.медиа. Спасибо за щедрость вашего сердца.

Официальная ватиканская газета «Ля Серваторе Романа» назвала Гомера и Барта Симпсонов истинными католиками, хотя Гомер и старается всячески это скрыть. Такой вывод издание подкрепляет тем фактом, что Симпсоны молятся перед едой и верят, пусть и на свой лад, в загробную жизнь, а также тем, что Гомер Симпсон постоянно храпит на воскресных проповедях преподобного Лавджоя, которые проходят в пресвитерианской церкви.

Освальд Чемберс. «Если любите меня, соблюдите мои заповеди». Иоанна 14:15. Наш Господь никогда не настаивает на послушании. Что нам нужно делать, Он говорит очень недвусмысленно, но к этому нас никоим образом не принуждает. Истинное повиновение проистекает только из единства нашего духа с Богом. Вот почему, когда бы наш Господь не говорил об ученичестве, Он всегда начинал со слов «если». Если вам это не по душе, Бог и не настаивает на исполнении своих требований любой ценой. «Если кто хочет идти за мной, отвергнись себя. Откажись от своих прав на себя самого в мою пользу». Говоря это, наш Господь не имеет в виду то, что будет в вечности. Речь идет о том, чтобы мы послужили Ему здесь, в этой жизни. Вот почему слова Его звучат так сурово. И эти слова никогда не нужно толковать, упуская из виду того, кто их произнес. Господь дает мне не правила поведения. Он просто очень ясно излагает свои требования. И если меня с ним связывает любовь, я, не колеблясь, исполню то, о чем он говорит. А если я колеблюсь, то это потому, что кого-то я люблю больше, чем Господа. И чаще всего этот кто-то – я сам. Иисус Христос не будет мне помогать повиноваться Ему. Повиноваться должен я. И если я повинуюсь Христу, я исполняю свое духовное предназначение. В моей жизни может быть огромное количество мелочей, совсем неприметных и незначительных. Но если я повинуюсь Иисусу Христу в любых обстоятельствах, эти обстоятельства становятся для меня отверстиями, сквозь которые я вижу лицо Божье. А когда я встану лицом к лицу с Богом, я увижу, что благодаря моему послушанию были благословлены тысячи человек. Как только искупление Божье соединяется с послушанием души человеческой, оно всегда что-то творит. Если я буду послушен Иисусу Христу, искупление Божье через меня распространится на жизнь других людей. Потому что за делами послушания стоит реальность всемогущего Бога.

0: Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Послание Римлянам, 8 глава, 1 стих.
1: Свободное радио.

0: чтение на каждый день.
1: Мир вам, дорогие слушатели Свободного радио. У меня к вам вопрос. Вы когда-нибудь осуждали себя за неправильный поступок? А кого-нибудь осуждали за неправильные действия? Думаю, ответ очевиден. Конечно же, да. И вряд ли кто-то скажет, что это приятно. Так вот, Евангелие нас ободряет и защищает от осуждения. Послание к Римлянам, 8 глава. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу». В этом месте апостол Павел поднимает важный вопрос веры и христианской жизни. Он утверждает, что нет осуждения и есть условия тем, кто живет во Христе по духу. Давайте разберемся, а кто осуждает и за что? Первое. Осуждает ли Бог человека? Да, конечно, и причина тому наш грех. Римлянам 3:23. «Потому что все согрешили и лишены славы Божией». Римлянам 6:23. «Ибо возмездие за грех – смерть». Да, он приговорил этот грешный мир к аду за непослушание и бунт. Но текст, который мы с вами прочитали, говорит нам об Иисусе Христе, который взял на себя нашу вину и одел нас в свою праведность. И кто принял его, того Бог уже не осуждает. И в это надо верить. Второе. Осуждает ли нас дьявол? Конечно, осуждает. Ведь в этом и его сущность. Вспомним Иова. В той истории сатана жаждал осудить Иова, представить его Богу неверным. И по сей день он искушает людей с одной целью – чтобы погубить в осуждении. Но мы уже знаем Христа, который победил лукавого, и мы в безопасности. Слава Богу! Третье. Осуждают ли нас люди? Да, конечно. И причина тому – мы несовершенны и можем совершать в жизни ошибки. А как реагировать нам на это? Если мы совершаем ошибки, и кто-то указывает нам на них, нужно прислушаться. А вот если нас осуждают за правильные поступки или за добро, будьте спокойны, и Христа осуждали, а Он праведник и святой Бог. И вообще главное, что думает о нас Он, Иисус. Четвертое. Осуждаем ли мы себя? Да, конечно. За что? За грехи прошлой жизни. Мы признаем, что мы виновны перед Богом. Мы согрешили. И это первый шаг для того, чтобы спастись. Иоанна 1:8-9. Если мы говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя. И истины нет в нас. А второй шаг – это верить в то, что Бог простил нас во Христе. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Мы признаем наш грех, но верим, что Бог во Христе простил нас и усыновил нас. И теперь живем уже не осуждением, а стремлением угодить Богу. С вами был Семенов Роман, пастор церкви «Свет Евангелия», город Красногорск.
0: Свободное радио.

0: золотые библейские стихи.
1: Каждый уделяет по расположению сердца, не с огорчением, не с принуждением, ибо доброхотно дающего любит Бог. Второе послание к Коринфянам, 9 глава, 7 стих.
0: Глоток живой воды.
2: Новая музыка на свободном радио.

0: «Свободное радио» и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения.

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите «Новый день» с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: Привет, друзья! Это «Свободное радио». С вами Катя. Поговорим о кино. Вы любите кино? Скорее всего, да. Ну, а я расскажу вам, что можно вечером посмотреть. Это и интересно, и полезно. Классика кино. Американский фильм 1970 года «Крест и нож». Неустаревающий фильм, основанный на реальных событиях, происходивших в Нью-Йорке в 1958 году. Дэвид Уилкерсон – молодой провинциальный проповедник, который в одиночку взял на себя нелегкую миссию. Он пошел по грязным улицам и трущобам Нью-Йорка к самым крупным шайкам большого города, чтобы рассказать об Иисусе Христе ожесточенным и глубоко погрязшим в преступности подросткам. Сначала казалось, что это обречено на провал. Фильм «Крест и нож» снят по одноименной книге, написанной пастором Дэвидом Уилкерсоном и основан, как и книга, на реальных событиях. Режиссер Дон Мюррей. «Крест и нож».
1: Свободное радио.
2: Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Воронкова Ольга. Я засыпаю с Богом и с Богом просыпаюсь. И только на Него я в жизни уповаю. Я радуюсь о том, что мой Отец Небесный вложил в мои уста петь прославление песни. Я радуюсь тому, как только солнце встанет, могу я петь Христу воскресшими устами. И каждое мгновение блаженной жизни с Богом ведет меня Господь божественной дорогой. Меня Он искупил и подарил свободу. Он жажду утолил, я пью живую воду. И кормит Он меня манною небесной. Такой вот у меня Господь, Отец чудесный. С утра и до заката я буду славить Бога. Я честь Ему воздам, идя земной дорогой. И в тишине ночной я вознесу хваление за то, что подарил мне новое рождение. Он все мои грехи, вину и преступления вознес на крест и стал виновником спасения. И справедливый гнев Творца Он принял на Себя, воскрес для вечной жизни со мной и для меня.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Притчи Соломона.
1: Как упорхнувший воробей, как улетевшая ласточка, так и незаслуженное проклятие уйдет в пустоту.
2: Свободное радио рядом.

0: Всем привет! Ученые, вполне вероятно, что британские, заявляют следующее. Пение в течение 5 минут в день помогает человеку побороть неуверенность в себе, избавиться от депрессивного расстройства, страхов и даже улучшить состояние сосудов. Слушайте свободное радио и пойте лучшие песни о вере и жизни вместе с нами. Это и для души, и для тела полезно.
1: Свободное радио.

0: Классики о вере.
1: Клайв Стейплс Льюис. Мы не должны ни творить из любви кумира, ни разоблачать любовь. Бог есть любовь, а человеческая любовь – это всего лишь крошечное отражение Его любви.
2: С любовью в сердце. Свободное радио.

духа победа, что у подвига нет предела, и любви не бывает много, и рекорды тяжелый труд. Падал пот и шипел на нервах,

христианских гимнов. «Возьми меня отныне». Юлия Катарина фон Хаусман родилась в 1826 году в Риге в семье учителя. Жила в Германии, Франции и Санкт-Петербурге. Юлия Хаусман написала свое самое известное стихотворение, ставшее гимном «Возьми меня отныне» после путешествия, в которое отправилась, чтобы соединиться со своим женихом, братом во Христе, трудившимся в Африке миссионером. Когда Юлия прибыла на место, ей сообщили, что незадолго до этого жених ее скончался от болезни. Так это было или нет, никто так и не узнает, но Юлия никогда больше не вышла замуж. В таком страдании родился этот псалом. В оригинале слова звучат буквально так. «Возьми же мои руки и веди меня до блаженного конца. Одна идти не желаю я и шага, но там, где ты будешь, возьми меня с собой». Эти стихи были опубликованы без упоминания ее имени по ее же просьбе, а мелодию к ним написал Фридрих Зильхер.

0: Слово ободрения от служителей церкви. Говорит Александр Худяков, руководитель молодежного служения РЦ ХВЕ.
1: Дорогие братья и сестры, я хотел, чтобы мы обратились к Священному Писанию. Особенно в это время, когда люди, многие находятся в страхе, в панике, в сомнении, не зная, что делать. Но Писание для нас является инструкцией. И здесь написано, что нам нужно делать, когда приходят какие-то проблемы, трудности на эту землю или в нашу жизнь. Потому что в Библии так много историй, когда люди были в подобных ситуациях, они не знали, что будет происходить. И Бог им давал совет. В Исаии написано в 59 главе, «Вот рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо Его не отяжелело для того, чтобы слышать. Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо Его от вас, чтобы не слышать». То есть Бог слышит, и Бог способен помочь нам. Но иногда грех нас разделяет с Богом. Нам нужно, первое, покаяться в грехе, быть уверенным, то, что Бог нас спасет. Но нам нужно каяться в своих грехах. Второе, написано, что Бог говорит в Иеремии, что «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И воззовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас. Взыщите меня и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим». Второе, нам нужно искать Бога, молиться всем своим сердцем. И третье, Павел говорит, что для меня есть сила Божья – это благовестие. Когда я проповедую, я имею силу. И Иисус говорит о том, что в последние времена люди будут находиться в страхе, люди будут переживать. Но Он говорит, что вы не ужасайтесь, и что в последнее время будет проповедано Евангелие. То есть, дорогие друзья, нам нужно сделать три вещи в это время. Первое – поправить свои светильники. Второе – молиться Богу, искать Его лица всем своим сердцем. И третье – проповедовать Евангелие. Через это мы будем иметь силу. Через это мы будем черпать для себя вдохновение. И пусть вас Бог благословит.
2: Свободное радио.

0: Письма Павла христианам в Коринфе.
1: Испытания, которые вам придется перенести, это обычные человеческие испытания. Бог верен. Он не допустит испытаний, которые были бы вам не по силам. И к тому же во всяком испытании Он даст и выход из него, и силы для его преодоления. Вот почему, любимые мои, бегите от идолопоклонства.
2: Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: вышел сеятель сеять. И когда сеял, случилось, что иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то.
1: Дашка!
2: Вот же привязался.
1: Погоди, Даша!
2: Ну что тебе?
3: Ты подумала о нашем вчерашнем разговоре?
2: Слушай, Гриш, это, конечно, все классно, что ты мне про Иисуса все рассказываешь, но у меня очень плотный график сейчас. Может быть, в следующем году, когда все немного утрясется, я подумаю о твоих словах. О, кстати, на тренировку опаздываю.
3: А, ну, может, мы после тренировки?
2: Нет, потом. Потом у меня танцы.
3: А после танцев?
2: Ну, не могу я. Я девчонкам обещала помочь зал украсить на Катькину свадьбу.
3: Ну ладно, я тогда завтра перезвоню, хорошо?
2: Слушай, у меня времени вообще на этой неделе не будет. А позвони через неделю, а? Хорошо?
0: Иное упало на каменистое место, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была не глубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло.
2: Гриш, как хорошо, что я тебя встретила.
3: А что ты плачешь? Что случилось?
2: Из волейбольной команды исключили. Подумаешь, несколько тренировок пропустила. И еще Макс от меня ушел. Говорит, что я ему недостаточно времени уделяю. А мой хореограф так это вообще...
3: Ну, дела.
2: Слушай, а Бог может мне помочь?
3: А ты обратись к нему в молитве. Расскажи ему все как есть. Попроси о помощи.
2: Господи, помоги мне. Мне так плохо. Разреши мою сложную ситуацию и веди меня по жизни так же, как ты ведешь Гришу. Аминь. Ой, прям как-то полегчало.
3: Кстати, я как раз сейчас на группу по изучению Библии иду. Хочешь, вместе пойдем?
2: Пойдем. Сейчас, погоди-ка, смс-ка пришла. Ты смотри-ка, Максимушка мой написать решил. Прощение просит, Бог твой и правда чудеса творит.
3: Даш, молитва — это не заклинание. Молитва — это...
2: Сейчас, подожди, тренер мой. Ты смотри-ка, пишет, что Светка заболела, просит меня завтра на игру пойти. Ну-ну, вспомнили обо мне, когда понадобилось. Так, ну ладно, Гриш, мне бежать надо, давай.
0: Иное упало в тернии, и терния выросла и заглушила семя, и оно... не дало плода.
3: Даш, привет! Я вот для тебя, наконец, спальный мешок нашел.
2: Слышь, Гриш, я, наверное, не смогу поехать в эту поездку миссионерскую.
3: Как так? Ты же говорила, что точно...
2: Наша танцевальная группа выиграла чемпионат по району, и нам теперь нужно каждый день репетировать.
3: Ну что ж, Даш, жаль. Очень жаль.
2: Ну, насчет билетов не беспокойся, я заплачу.
3: Да я не о билетах. Я о благословениях, которых ты себя лишаешь.
2: Ну, мне пора. Репетиция у меня...
0: А иное упало на добрую землю и дало плод, который взошел и вырос, и принесло иное 30, иное 60, а иное 100.
3: Маш, привет. Узнала?
4: Ага.
3: Слушай, тут такое дело. У нас одно место для миссионерской поездки освободилось. А хочешь с нами поехать?
4: Серьезно?
3: Только мы завтра уже отчаливаем. Успеешь собраться-то?
4: Отлично. Ну пока.
5: Свободное радио. Жизнь... в каждом звуке.

Всем привет, друзья! Меня зовут Андрей Стародубцев. Я музыкальный редактор «Свободного радио». А еще я работаю в сфере благотворительности уже много лет. И не понаслышке знаю, что быстрее всего средства на лечение собирают дети с диагнозами, которые можно победить одной операцией. Схема «Помог, спас» действительно выглядит просто и привлекательно. Совсем по-другому обстоят дела с болезнями, требующими постоянной или длительной многоэтапной борьбы. И подобная длительная борьба с финансовым недостатком – это то, что сопровождает «Свободное радио» с самого появления. И вместе с нашими слушателями мы продолжаем грести в нашей лодке по бурной реке жизненных обстоятельств. Сегодня я снова напоминаю о необходимости этой помощи. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Послание Римлянам, 8 глава, 1 стих.
1: Свободное радио. Выбирай лучшее.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Мир вам, дорогие слушатели Свободного радио. У меня к вам вопрос. Вы когда-нибудь осуждали себя за неправильный поступок? А кого-нибудь осуждали за неправильные действия? Думаю, ответ очевиден. Конечно же, да. И вряд ли кто-то скажет, что это приятно. Так вот, Евангелие нас ободряет и защищает от осуждения. Послание к Римлянам, 8 глава. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу». В этом месте апостол Павел поднимает важный вопрос веры и христианской жизни. Он утверждает, что нет осуждения и есть условия тем, кто живет во Христе по духу. Давайте разберемся, а кто осуждает и за что? Первое. Осуждает ли Бог человека? Да, конечно, и причина тому наш грех. Римлянам 3:23. «Потому что все согрешили и лишены славы Божией». Римлянам 6:23. «Ибо возмездие за грех – смерть». Да, он приговорил этот грешный мир к аду за непослушание и бунт. Но текст, который мы с вами прочитали, говорит нам об Иисусе Христе, который взял на себя нашу вину и одел нас в свою праведность. И кто принял его, того Бог уже не осуждает. И в это надо верить. Второе. Осуждает ли нас дьявол? Конечно, осуждает. Ведь в этом и его сущность. Вспомним Иова. В той истории сатана жаждал осудить Иова, представить его Богу неверным. И по сей день он искушает людей с одной целью – чтобы погубить в осуждении. Но мы уже знаем Христа, который победил лукавого, и мы в безопасности. Слава Богу! Третье. Осуждают ли нас люди? Да, конечно. И причина тому – мы несовершенны и можем совершать в жизни ошибки. А как реагировать нам на это? Если мы совершаем ошибки, и кто-то указывает нам на них, нужно прислушаться. А вот если нас осуждают за правильные поступки или за добро, будьте спокойны, и Христа осуждали, а Он праведник и святой Бог. И вообще главное, что думает о нас Он, Иисус. Четвертое. Осуждаем ли мы себя? Да, конечно. За что? За грехи прошлой жизни. Мы признаем, что мы виновны перед Богом. Мы согрешили, и это первый шаг для того, чтобы спастись. Иоанна 1:8-9. «Если мы говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас». А второй шаг – это верить в то, что Бог простил нас во Христе. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Мы признаем наш грех, но верим, что Бог во Христе простил нас и усыновил нас. И теперь живем уже не осуждением, а стремлением угодить Богу. С вами был Семен Фроман, пастор церкви «Свет Евангелия», город Красногорск.
0: Настройся на хороший день.

0: первого письма Павла христианам в Коринфе.
1: «Ведь я от самого Господа узнал то, что потом передал вам. Господь Иисус в ночь, когда был предан, взял хлеб, поблагодарил за него Бога, разломил и сказал: „Это мое тело, которое за вас отдается. Делайте так в память обо мне“. Точно так же он взял чашу после ужина и сказал: „Эта чаша — новый договор с Богом, скрепленный моей кровью. Каждый раз, когда будете пить из нее, делайте это в память обо мне“. Это значит, что всякий раз, когда вы едите этот хлеб и пьете эту чашу, вы возвещаете смерть Господа до тех пор, пока Он не вернется.

Церковь ограничивает вашу свободу? Так может, ну ее, такую свободу. Вера в Бога – это прекрасно, но когда у нее нет цены, она весит немного и сдувается при первом серьезном порыве жизненного ветра. Я не настаиваю, просто подумайте об этом.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Евангелие от Марка.
1: «И опять начал учить при море, и собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сидел на море, а весь народ был на земле у моря. И учил их притчами много, и в учении своем говорил им».
2: «Слушайте, вот вышел сеятель сеять, и когда сеял, случилось, что иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то. Иное упало на каменистое место, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была не глубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, и терния выросла и заглушила семя, и оно не дало плода. И иное упало на добрую землю, и дало плод, который взошел и вырос, и принесло иное 30, иное 60, и иное 100.
1: И сказал им:
2: «Кто имеет уши слышать, да слышит».
1: Когда же остался без народа, окружающие его вместе с 12 спросили его о притче, и сказал им:
2: «Вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним все бывает в притчах. Так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи».
1: И говорит им:
2: «Не понимаете этой притчи? Как же вам уразуметь все притчи? Сеятель слово сеет. Посеянное при дороге означает тех, в которых сеется слово, но к которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. Подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его, но не имеют в себе корня и непостоянны. Потом, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются. Посеянное в тернии означает слышащих слово, но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают слово и принимают, и приносят плод, один в 30, другой в 60, иной во 100 крат».
3: Новая музыка на свободном радио.

0: Настройся на хороший день.
1: Час, когда приходит тьма, миг, когда надежды нет, чувство одиночества.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Некоторые родители порой не хотят принимать своих детей такими, какие они есть. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Родители ребенка, который страдает чрезмерной застенчивостью, часто просят меня подсказать им, как помочь ребенку избавиться от этого недостатка, разбить скорлупу замкнутости. Дома, в кругу семьи, он может делиться с вами своими соображениями о жизни, об устройстве мира, сделать умное замечание и даже отпустить весьма остроумную шутку, которая заставит вас покатиться со смеху. В компании же он сидит, не решаясь поднять головы, и молчит, словно воды в рот набрал. Почему же Вилли столь замкнут в обществе чужих людей? Может быть, его обидели или отвергли когда-то в прошлом? Но, скорее всего, он родился таким, и как бы вам ни хотелось его переделать, вдохнуть в него уверенность, как-то расшевелить, заставить быть более отзывчивым и жизнерадостным в обществе незнакомых людей, все ваши усилия напрасны. Эта робость — лишь проявление его замкнутой от природы натуры. Я хочу дать совет родителям такого ребенка. Оставьте всякие попытки переделать вашего сына. Пусть он останется таким, каким родился. Попытайтесь отыскать в вашем ребенке те особенности, которые делают его личностью. Всячески помогайте им развиваться, лелейте их. А затем дайте ему время стать самим собой, превратиться в уникального человека, не похожего на других. И приняв своего ребенка таким, каков он есть, вы избавите себя и его от разочарований. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».
2: В новый день со свободным радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время дорожить теми, кто рядом.
2: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Послание Римлянам, 8 глава, 1 стих.
1: В любых обстоятельствах слушай свободное радио.

0: Библия на каждый день.
1: Мир вам, дорогие слушатели Свободного радио. У меня к вам вопрос. Вы когда-нибудь осуждали себя за неправильный поступок? А кого-нибудь осуждали за неправильные действия? Думаю, ответ очевиден. Конечно же, да. И вряд ли кто-то скажет, что это приятно. Так вот, Евангелие нас ободряет и защищает от осуждения. Послание к Римлянам, 8 глава. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу». В этом месте апостол Павел поднимает важный вопрос веры и христианской жизни. Он утверждает, что нет осуждения, есть условия тем, кто живет во Христе по духу. Давайте разберемся, а кто осуждает и за что? Первое. Осуждает ли Бог человека? Да, конечно, и причина тому наш грех. Римлянам 3:23. «Потому что все согрешили и лишены славы Божией». Римлянам 6:23. «Ибо возмездие за грех – смерть». Да, он приговорил этот грешный мир к аду за непослушание и бунт. Но текст, который мы с вами прочитали, говорит нам об Иисусе Христе, который взял на себя нашу вину и одел нас в свою праведность. И кто принял его, того Бог уже не осуждает. И в это надо верить. Второе. Осуждает ли нас дьявол? Конечно, осуждает. Ведь в этом и его сущность. Вспомним Иова. В той истории сатана жаждал осудить Иова, представить его Богу неверным. И по сей день он искушает людей с одной целью – чтобы погубить в осуждении. Но мы уже знаем Христа, который победил лукавого, и мы в безопасности. Слава Богу! Третье. Осуждают ли нас люди? Да, конечно. И причина тому – мы несовершенны и можем совершать в жизни ошибки. А как реагировать нам на это? Если мы совершаем ошибки, и кто-то указывает нам на них, нужно прислушаться. А вот если нас осуждают за правильные поступки или за добро, будьте спокойны, и Христа осуждали, а Он праведник и святой Бог. И вообще главное, что думает о нас Он. Иисус. Четвертое. Осуждаем ли мы себя? Да, конечно. За что? За грехи прошлой жизни. Мы признаем, что мы виновны перед Богом. Мы согрешили. И это первый шаг для того, чтобы спастись. Иоанна 1:8-9. Если мы говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя. И истины нет в нас. А второй шаг – это верить в то, что Бог простил нас во Христе. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Мы признаем наш грех, но верим, что Бог во Христе простил нас и усыновил нас. И теперь живем уже не осуждением, а стремлением угодить Богу. С вами был Семен Фроман, пастор церкви «Свет Евангелия», город Красногорск.
0: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Радостная весть.
1: Чтение из книги Евангелия от Матфея.
2: Вы знаете, что предкам вашим было сказано: «Не убивай». Тот же, кто совершит убийство, должен ответить за это перед судом. А я говорю вам, даже тот, кто гневается на брата, должен ответить за это перед судом. Тот, кто скажет брату «дурак», должен ответить перед советом. Тот, кто скажет «отступник», должен ответить в огне гиены.
3: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Код свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

116-й псалом. «Славьте Господа все народы, пойте хвалу Ему все люди, потому что велика Его милость к нам, и истина Его навеки. Аллилуйя!»

0: книге Евангелия от Луки.
1: «Я говорю вам, того, кто открыто признает меня перед людьми, признает и Сын Человеческий перед Божьими ангелами. А кто откажется от меня перед людьми, оттого и он откажется перед Божьими ангелами».

0: Новый час на свободном.
1: Время светить.
0: 22 июня 1633 года Галилео Галилей отрекся от своего учения о гелиоцентрической системе мира. Мы знаем Галилея как продолжателя учения Николая Коперника. Ученый установил, что Солнце вращается вокруг своей оси и на основании своих наблюдений сделал вывод, что вращение вокруг оси свойственно всем небесным телам, а также, что гелиоцентрическая система мира, предложенная Коперником, является единственно верной. Однако в 1616 году комиссия авторитетных итальянских богословов объявила учение Коперника еретическим, а его книгу об обращении небесных сфер внесли в индекс запрещенных книг. В 1632 году Галилей издал свою книгу «Диалог о двух главнейших системах мира – Птолемеевой и Коперниковой». Вскоре итальянские инквизиторы, посчитав книгу еретической, запретили ее продажу, а Галилея вызвали в Рим, где предали суду. Следствие тянулось с апреля по июнь 1633 года. И вот 22 июня в доминиканском монастыре Святой Минервы, в той же церкви, где его предшественник Джордано Бруно выслушал свой смертный приговор, Галилей, стоя на коленях, отрекся от своего учения. В последние годы жизни ему пришлось работать в тяжелейших условиях. На своей вилле Арчетри во Флоренции он находился под домашним арестом и постоянным надзором инквизиции. В ноябре 1979 года Папа Римский Иоанн Павел II официально признал, что инквизиция в 1633 году совершила ошибку, силой вынудив отречься ученого от теории Коперника.
2: След выступления.

Друзья, привет! Это Катя. Мы все понимаем, что наш мир очень далек от того, каким его задумал Бог. И лишь в небесном царстве, где господствует его воля, существует, наверное, полнота жизни, полнота бытия и радости. А потому в молитве мы просим: «Да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе». И хотим, чтобы воля Божья все больше и больше охватывала этот мир. При этом мы знаем из нашего жизненного опыта и из опыта Церкви, что мир этой воле Божьей отчаянно сопротивляется. Давайте же вместе молиться, чтобы воля Божья была и на земле.

0: 149-й псалом. «Аллилуйя! Пойте Господу новую песнь! Воздайте Ему хвалу в собрании верных! Да радуется Израиль своему Создателю! Люди Сиона да возликуют о своем царе! Да славят имя Его танцами! На бубнах и арфах да играют Ему! Потому что Господь благоволит к своему народу и возвеличивает смиренных спасением! Да торжествуют верные Ему в славе и поют на ложах своих! Да будет славословие Божие на их устах и обоюдоострый меч в их руке, чтобы совершить мщение над народами, наказание над племенами, чтобы заковать их царей в цепи и их вельмож в железные оковы, чтобы произвести над ними суд писанный. Эта честь принадлежит всем верным Ему. Аллилуйя!»
1: Свободное радио. Держим курс на вечное.

«Свободное» всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте «Свободное.медиа».

0: Время подумать.
1: Складывается полнейшее ощущение, что у человека есть врожденное стремление верить. И если человек не верит в Бога, тогда он верит во что-то еще. В силу знаков, знамений, примет, снов, интуиции. Человеку в любом случае нужны, скажем так, путеводные звезды и ориентиры, по которым он выстраивает линию своей жизни. О приверженности людей к суевериям и приметам много сказано в Библии. И всякий раз, когда народ бы уже отступал от веры в Бога, он начинал поклоняться идолам, искать знамений и поступать, как велят им приметы. В Библии, в книге пророка Осии 4:12 написано: «Народ мой вопрошает свое дерево, и жезл его дает ему ответ». Здесь говорится о суеверии людей прошлого, которые часто принимали решения, опираясь на то, каким образом упадут брошенные деревянные палки. И Библия говорит, что всякое суеверие и всякое гадание, предсказание пришло от языческих народов, которые не знали Бога, а поклонялись идолам. Например, Иезекииль 21:21. Царь Вавилонский остановился на распутье при начале двух дорог для гадания. Трясет стрелы, вопрошает терафимов, рассматривает печень. Ну, конечно, надо сказать, что современность отличается от событий, описанных в Библии. Теперь, наверное, эклектика стала еще забавнее. Теперь уже печень вроде как на дороге никто не трясет, используют навигатор. Но если взять тот же телевизор, все те, кто стоят в церквях на рождественских и пасхальных службах, в будни становятся яростными участниками шоу про экстрасенсов, гипнотизеров, гадалок и еще многих-многих других всяких забавных штук. Забавных, конечно, в кавычках. Это вот такая наша человеческая современная безграмотность, конечно. Люди на полном серьезе не понимают, что плохого в шоу про экстрасенсов, и не понимают, что тут такого, что Богу может не понравиться. Ну, потому что, конечно, люди предпочитают ориентироваться на собственные интуитивные ощущения, а на неуважительное изучение мнения Бога по какому-либо вопросу.
0: Вы подумали? А мы сказали.

Зинаида Миркина. Наши отцы и деды были галичевскими дальтониками, неразумными детьми, обожествившими человеческий разум. Разум вообразил себя всемогущим, хотя и не умел видеть ни небо над собой, ни преисподней под собой. Неумение видеть, может быть, и было их главной бедой. Они были ослеплены собственной горячностью. Можно слепнуть от ненависти, можно от любви. Но слепота от любви — это тоже слепота, и от нее надо лечиться. Живая идея, как и живая душа, должна уметь выдержать беспощадный свет реальности.

0: Радостная весть.
1: Чтение из книги Евангелия от Матфея.
2: Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей шкуре. Под ней они хищные волки. И вы узнаете их по плодам их дел. Разве собирают с терновника виноград, а с колючек инжир? Так вот, хорошее дерево приносит хорошие плоды, а дерево с гнилью — плохие плоды. Хорошее дерево не приносит плохих плодов, а дерево с гнилью — хороших плодов. Всякое дерево, не приносящее хороших плодов, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам их дел вы узнаете их.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

Всем привет! Мы на Свободном радио любим разную музыку. Церковную и светскую, умиротворяющую и энергичную, воздушную и тяжелую, классическую и необычную. Главное, чтобы эти песни несли правильные христианские ценности и помогали нам настраиваться на здоровый духовный лад. К сожалению, музыка не может нравиться всем одновременно. И то, что кого-то смущает и раздражает, другого может наставлять и благословлять. Будьте терпимее к чужим вкусам и взглядам. Помните,

Представьте, где-то сейчас в машине, в наушниках или на кухне за утренним кофе кто-то услышал именно те слова, которые спасли его день, а может быть и жизнь. И это не магия. Это свободное радио, которое живет благодаря поддержке таких же людей, как и вы. Помогите нам сделать так, чтобы Евангелие звучало громче. Зайдите на сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Вместе мы можем больше.

0: Новый час на свободном.
1: Время идти вперед и не сдаваться.
2: Вот уж, что верно, то верно. Не сдаваться ни в коем случае, но не унывать, по крайней мере, точно. Друзья, всех приветствую. Я сегодня без Кати с вами буду это утро. Но я думаю, что это не помешает нам провести это время хорошо. А, друзья мои, 22 июня сегодня, 10 часов утра, значит, мы в прямом эфире. Если не совпадает что-то, значит, не в прямом, и вы где-то в записи или в повторе меня слышите. А, я желаю вам замечательной недели и хорошего дня. Я надеюсь, что у вас все хорошо, потому что, конечно, необычное ощущение. Сейчас вот рассказывает, друзья рассказывают, и супруга тоже говорит. Вот, интересно завтракать под взрывы, такой вот новый опыт у нас в нашем районе. Друзья, пусть Бог хранит вас. Мы, вопреки всему, продолжаем вещать 24/7, и утренняя передача выходит вопреки всему. Сегодня и на этой неделе мы будем говорить с вами о важной штуке. Мы будем говорить про чувство вины. Про чувство вины, чувство стыда и о том, об избавлении, об исцелении от этого чувства. Чувство вины — эта штука полезна или нет? В какой мере она может быть полезной, а в какой нет? Вот вы ощущаете, на вас давит что-то, вас мучает чувство вины? Или же вы с этим справились, и это вас не беспокоит? То есть периодически накатывает на вас ощущение вины за там какие-то проступки, ошибки, за грехи, которые вы совершали в прошлом или с которыми вы не можете справиться сейчас. Вы страдаете от этого? Или же это закрытая для вас страница, потому что ваша вера такова, что вы просто веруете, что Христос и кровь Христа омывает ваши грехи, и вообще не о чем больше беспокоиться. Ну, накосячил, но я же прощен все равно. Вот до какой степени у вас так получается? Расскажите, мучает ли вас чувство вины периодически или, может быть, постоянно? Или вы сумели с ним справиться? И как вы думаете, вообще вера в Бога — это равно освобождение от чувства вины? Это такой универсальный рецепт, это панацея от чувства вины? Или же нет? Расскажите о том, что говорит ваш христианский опыт. Очень будет интересно на эту тему вместе с вами поразмышлять. Ну, а в первом часе я, как бы, хотя у меня тут вот стул напротив меня, где Катя обычно сидит, свободен, все равно в первом часе мы с вами традиционно почитаем новости, которые мы не могли не заметить. Новости, как обычно, мы читаем не политические, потому что от политических грустно становится и страшно. Вот. А мы читаем другие новости, новости науки, новости религии. А в середине часа моя любимая рубрика, мы читаем Священное Писание. Сегодня будем читать Евангелие от Иоанна, эпизод про насыщение 5000. И это, на самом деле, очень крутой эпизод, из которого следует немало замечательных выводов. Я думаю, что вы наверняка уже не раз об этом слышали, но будет не вредно, а даже и полезно освежить все это в памяти. Еще раз всем желаю хорошего дня. Давайте слушать хорошую музыку на свободном радио. И через несколько минуток встретимся, чтобы открыть, почитать новостишки.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

попались несколько занятных рейтингов. Мне кажется, показательный рейтинг стран по симпатиям. Кто возглавляет список, а кто оказался внизу. Речь о симпатиях восприятия за рубежом. То есть речь здесь от туризма до иностранных инвестиций и дипломатических отношений. То есть то, как страна воспринимается за рубежом. Типа рейтинг. Там, хорошая страна или плохая страна. Вот такой вот широкий был проведен опрос по разным критериям, по разным категориям. Вот, значит, озвучу сначала лидеров сверху, то есть самые хорошие страны по мнению других, по мнению жителей других стран, а потом, значит, лидеров рейтинга снизу. Значит, лидеры сверху, то есть самые лучшие страны: Швейцария, Канада, Япония, Швеция, Италия. Ну, дальше там Норвегия, Испания, Австралия, Дания, такие вот страны, да? А страны снизу, то есть с самым плохим рейтингом, это как-то не странно. Израиль, да, интересно, ребят, да, смотрите, антисемитизм жив, цветет и пахнет, и никуда он не делся. Израиль на первом месте по восприятию, негативному восприятию за рубежом. Северная Корея, Афганистан, Иран, дальше Соединенные Штаты, Ирак, Россия и Сирия. Вот мы в антирейтинге с вами находимся. Ну, в принципе, понятно, смотрите, в рейтинге с плюсом, то есть в хорошее восприятие у стран, которые давно, очень давно ни в каких военных конфликтах не участвовали и не проявляют себя милитаристически, то есть не трясут там ракетами и ядерным оружием. Вот, и, соответственно, антирейтинг, ну, соответствующий. Дальше, смотрите, рейтинг надежности автомобилей мне попался еще в 2026 году. Говорят, значит, что водители сообщили о наибольшем количестве проблем с автомобилями, чем когда-либо прежде. Ну, это связано, во-первых, в целом со старением автопарка, потому что экономический бум во всем мире прошел, проходит или прошел. Наступает затяжная рецессия, экономический кризис, поэтому автомобили становятся старше у всех, нету возможности их утилизировать и покупать новые. Точнее, этих возможностей становится все меньше, во-первых. Во-вторых, ну, наверное, действительно, смена лидеров бренда. Но, тем не менее, значит, что в этом рейтинге? Кто, интересно, опрос составил? Компания JD Power составила рейтинг. На первом месте по надежности автомобиля оказался Lexus. Вот так. На втором месте, ну, это явно, значит, в Штатах проводилось исследование, на втором месте Buick. На третьем месте, удивительно, но Mini. На четвертом Cadillac, на пятом Chevrolet. Вот. И Toyota только в десятке, кстати, вот эта вот наша хваленая Toyota, про которую, ну, в России, по крайней мере, считается, что это один из самых надежных автомобилей, но оказывается, что нет, не совсем. Вот статистика показывает. Хотя, с другой стороны, количество этих, да, Бьюиков и Мини и количество Toyota сравните, да. Ну, все понятно. Так, ладненько, давайте идем дальше с вами. Интересно еще. Самые ценные товары древнего мира. Попалась мне статейка. Шелк на первом месте в этом рейтинге. Даже разглашение секрета производства шелка в Древнем Китае каралось смертью. Вот, самая ценная ткань. Золото, как это ни странно, да. Вот. В 14 веке до нашей эры иностранные правители писали египетским фараонам жалобы на задержки поставок золота. Вот. Египет был одним из главных поставщиков золота в древнем мире. Вот. Тирский пурпур. Интересная штука. Это вот багрянец, да, так называемая. Чтобы получить всего 1 грамм тирского пурпура, требовалось уничтожить от 10 до 12 тысяч морских улиток. 1 грамм – 12 тысяч морских улиток. Вот. А пряности сюда же. В 70-х годах нашей эры Плиний-старший подсчитал, что Рим ежегодно тратит на восточные товары около 100 миллионов сестерций ев. Большая часть этих средств уходила на покупку перца, корицы и кардамона. В этом же рейтинге ладан и мирра. Знаем, да, такие вещества, которые ценились очень дорого. Помните, как когда Иисусу, значит, умастили Иисус, то ли ноги, то ли это разные были события, то ли голову. Вот, как возмущались свидетели этого события, да? Дорогое же, дорогое масло, что ж ты делаешь? И еще тут лазурит и соль в этом рейтинге самых
ценных товаров древнего мира. Интересно, что сейчас бы считалось самым ценным товаром современного мира? Ну, про товары не знаю, но вот в ЦИОМ назвал три главных признака богатой и успешной жизни в России. Ориентиры меняются, люди чаще связывают успех с социальной защищенностью и качеством жизни. На первое место выходит качественное образование для детей, хорошая медицина. На первом плане стоят возможности, которые дают семье устойчивость. Качественное образование, медицина, которые опережают даже личную недвижимость. Вот, меняются у людей приоритеты. Исследование показало, что люди, которые принимали кальций, делали это напрасно. Миллионы людей принимают кальций и витамин D ради костей. Масштабный анализ показывает, что в этом вообще нет никакой пользы. Так что вот, знаете, это из разряда новости. Все не то, чем кажется. Вот. Ну и последнее из забавных наблюдений и исследований. Использование сокращений в речи повышает вероятность ухода с должности в ближайшие 6 месяцев на 15%. Эксперты говорят, что возможная причина — у человека снизилась вовлеченность в работу, и он экономит ресурсы даже на написании букв. Так что если ваш сотрудник говорит вместо «спасибо» «спцы», то присмотритесь к нему внимательнее. Может быть, он вовсе уже и не хочет работать. Но на самом деле, конечно, может и нет совсем. Слушаем хорошую музыку и возвращаемся с Евангелием от Иоанна, дорогие друзья. А вопросик к сегодняшней теме, которую мы будем обсуждать во втором часе, я уже подвесил в нашем чатике. Пишите.

0: живи, молись. Свободное радио.
1: Итак, мы читаем Евангелие от Иоанна. Дочитали постепенно до 6 главы. Сегодня у нас замечательный отрывок про насыщение большой толпы. Давайте почитаем с 1 по 14 стих. После сего Иисус пошел на гору. После сего Иисус пошел на ту сторону моря Галилейского, в окрестности Тивериады. За ним последовало множество народа, потому что видели чудеса, которые он творил над больными. Иисус взошел на гору и там сидел с учениками своими. Приближалась же Пасха, праздник иудейский. Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа идет к нему, говорит Филиппу: «Где нам купить хлебов, чтобы их накормить?» Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать. Филипп отвечал ему: «Им на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось бы хотя бы понемногу». Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему: «Здесь есть у одного мальчика 5 хлебов ячменных и 2 рыбки. Но что это для такого множества?» Иисус сказал: «Велите им возлечь». Было же на том месте много травы, и так возлегло людей числом около 5000. Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, раздал ученикам, а ученики возлежавшим также и рыбы, сколько кто хотел. И когда насытились, то сказал ученикам своим: «Соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало». И собрали и наполнили 12 коробов кусками от 5 ячменных хлебов, оставшимся у тех, которые ели. Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали: «Это истина тот пророк, которому должен прийти в мир». Мы с вами встречали не раз рассказы о кормлении, о насыщении множества людей. Но вот это очередной из таких рассказов в Евангелии от Иоанна. Начинается он с того, что Иисус не ищет этого чуда. Иисус пытается уединиться, он пытается уйти. Мы читаем, что он пошел на ту сторону моря Галилейского, в окрестности Тивериады. Вот, а он пытается побыть один, и мы неоднократно встречаем в Священном Писании вот именно такие эпизоды, когда он хочет помолиться, поразмышлять, восстановиться. Но за ним следует множество народа, потому что, как написано, видели чудеса, которые он творил над больными. Иисус популярен, за ним идут. Есть мнение, что все это происходит по дороге в Иерусалим, так как там праздник, что это были паломники, которые будто бы решили, ну так, заглянуть заодно к вот этому вот нашумевшему модному учителю Иисусу. Вот. Но, возможно, это не так. Возможно, люди специально искали его, потому что он творил чудеса, и они хотели его послушать. Кто-то хотел получить и слово наставления, и исцеление, и вот прикоснуться к чему-то чудесному, к чему-то особенному. Иисус всходит на гору, то есть он сходит на возвышенность какую-то. Вот, да, мы тут читаем, что Пасха приближалась как раз. И смотрите, комментатор пишет, что это место находится неподалеку от селения Вифсаида. И оттуда у нас Филипп из Вифсаиды. Поэтому вот этот вопрос Иисуса Филиппу, где нам купить хлебов, чтобы их накормить, он не напрасно именно к Филиппу адресован, потому что, ну вот, якобы Филипп знает здешние места, знает, где ближайшие селения, где можно было бы это сделать. Но как реагирует Филипп? Он говорит, что это невозможно. Филипп говорит: это нереально, то есть тут на 200 динариев, если купить, и то будет недостаточно хлеба, чтобы каждому хотя бы понемножку досталось, не то что уж там про насыщение речь. Один динарий зарабатывал поденщик в день. Ну, то есть человек, скажем так, не имеющий каких-то особых навыков, такой вот просто разнорабочий. Один динарий в день. 200 динариев — это сильно больше, чем полгода. Нужно было бы работать, чтобы просто одну трапезу такой обеспечить. Поэтому Филипп сразу же на корню рубит этот вопрос. Иисус спрашивает, где нам купить? Филипп отвечает: у нас денег нету, чтобы даже думать о том, где мы это можем сделать, да? Или будто бы даже на опережение идет и не отвечает на вопросы Иисуса и сразу же обрубает: нет, это невозможно. Вот это один тип поведения, один тип, знаете, реакции на какой-то вызов, на то, что иногда перед нами встает какое-то испытание. которое допущено Богом, и мы можем отреагировать как Филипп и сказать: «Не-не, все это невозможно. И мы не будем этим заниматься там, да, или там мы это бросим, мы это оставим, мы туда не поедем, мы закроем этот проект». Там, да, это невозможно. А как реагирует другой ученик? У нас встречается Андрей, брат Симона Петра, мой тезка. А он реагирует по-другому. Он предлагает вариант. Он выглядит странно, этот вариант, да? Иисус спрашивает, где бы нам взять еды? Он говорит, ну вот у мальчика здесь есть 5 хлебов ячменных и 2 рыбки. Ну, как бы все равно он сомневается, но что это для такого множества? Но он хотя бы предлагает, он хотя бы делает какой-то шаг, он делает то, что в его силах, то, что в его зоне ответственности. Он говорит, у нас есть немного еды, вот у этого мальчика, у этого молодого человека, ну там юноша, подросток, непонятно, кто это. Это совсем другой тип мышления, да? Доверить Богу хотя бы что-то, что мы можем доверить. Хотя бы какой-то шаг навстречу сделать и, возможно, уповать на то, что Бог сделает в ответ, да? И это главная суть, главный посыл нашего сегодняшнего отрывка. Но, с другой стороны, он все-таки, да, допускает сомнения, говорит, но что это для такого множества? Ну, любопытно читал в комментариях, что ячменные лепешки символизируют такой хлеб, который приносили в жертву покаяние за прелюбодеяние. Вот. Ну, типа, ячмень считался там пищей для животных. Это животный грех, вот так вот. Вот. А рыбки, ну, понятно, не свежие. Свежие рыбки никто не мог с собой носить. Долго спортились бы, отравиться, умереть. Вот там это соленая, как правило, была какая-то рыба, которая со специями как-то вот разминалась и являлась такой вот, ну, приправой, что ли, к хлебу. Такие бутерброды они делали, да? У меня аж слюна выделилась, я прям захотел поесть свежего хлеба с рыбкой. Вот, а Иисус говорит, велите им возлечь. Около 5000 человек. Велите им возлечь, будем кушать, да? Потому что люди кушали лежа. Не сидя за столами, не стоя, лежа люди кушали и общались. И вот Иисус берет эти хлебы, которые дали, 5 хлебов и 2 рыбки, воздает благодарение. Возможно, это была классическая молитва благодарения Богу. И раздает ученикам. А ученики, в свою очередь, отламывают себе кусочек, дают следующему, там, кусочек себе, следующему. И с рыбкой также они поступают, они делят это. И все ели, и написано, что все насытились. И более того, написано, что еще и говорят, соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало. И собрали, наполнили 12 коробов кусками от 5 ячменных хлебов, оставшихся у тех, которые ели. Читал разные комментарии на эту тему, разные интерпретации этого события. Существует попытка интерпретировать это, как будто это было не совсем чудо. Существует мнение, что типа у каждого на самом деле была с собой еда, потому что они в дальний путь без еды бы не пустились, просто никто не хотел делиться. И вот Иисус как бы подал пример того, что можно делиться, и все начали делиться, все наелись, поняли, что на самом деле гораздо больше. Это такая, знаете, сказка «Каша из топора» или там «Суп из камня». Вот такая интерпретация. Есть интерпретация, что хлеба на самом деле было крошечно мало, что это было просто вот такое вот причастие, знаете, по крошечке каждому досталось. И вот они съели эту крошечку и все равно насытились. Вот такое вот чудесное было насыщение. Но знаете, я верю, что Бог действительно умножил эти хлеба, что действительно их стало гораздо больше, потому что для Бога не проблема накормить 5000 человек. Более того, это символичное чудо, потому что в пустынном месте Господь кормил свой народ, евреев, посылая манну. И здесь тоже вот пустынное место, и Бог снова приходит, чтобы накормить свой народ, которые за ним идут. Они ведь идут за ним, они хотят от него что-то услышать, они тянутся к нему, и он о них заботится, он их кормит. И более того, 12 коробов — это такие плетеные корзины, были наполнены кусками хлеба. Вот, и люди, видевшие это чудо, говорят, да, это истина, тот самый пророк, которому должен прийти в мир, они соглашаются с тем, что Иисус не просто учитель, что он действительно пришел в мир, то есть откуда пришел, да, пришел с небес. И называть его как минимум пророком, как минимум тем, кто пришел от Бога. чтобы что-то, да, от Бога принести, что-то от Бога сказать. Вот такой отрывок на сегодня. У нас с вами тоже зачастую бывает гораздо меньше, чем нам кажется нужно. Я говорю и про ресурсы, и про силы, и про таланты, возможности, и про смелость, и про веру. У нас этого бывает очень мало. У нас есть просто чуть-чуть 5 хлебов и 2 рыбки против огромной, большой проблемы, кажется, нерешаемой абсолютно. И достаточно это просто отдать Богу, начать с чего-то, сделать какой-то шаг, и потом смотреть, как Бог ответит, и что он будет через это делать. Все это по-разному бывает, в разных масштабах, но тем не менее, я верю, что Бог учит нас доверять Ему и просто делать то, что зависит от нас. А он позаботится об остальном. Такое ободрение у нас с вами на сегодня. А мы, кстати, доверяем Богу. Вопреки всему, что происходит, мы собираемся проводить пикник Свободного радио 29 августа. Мы такие оптимисты. День хвалы 29 августа. И об этом в следующем рекламном ролике поподробнее. Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке. Лишь на Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики». «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: руки в небеса, как малой по-прежнему верю в чудеса. Все еще прибежище у твоего лица, доведи безгрешную дорогой до конца.
1: В эфире «Свободное радио».
2: «Свободное радио».
1: Выбирай лучшее.

такой, знаете, багаж, который мы можем нести с собой всю жизнь, что-то из прошлого. Вот, можем туда докладывать что-нибудь, что подтверждает наше мнение о самих себе. И он тяжеленный-тяжеленный, и колесики сломанные. Мы вот это вот дело таскаем по всем жизненным лестницам туда-сюда, и не дает он нам никак расслабиться, не дает он нам покоя. А может сложиться мнение, что подобная практика и подобная жизненная установка — это один из китов, на которых стоит христианство. С внешней стороны, снаружи может показаться, что христианство на этом и стоит. Ну, на самом деле, не напрасно немножко, да, нет дыма без огня, потому что проповедь Евангелия, любая проповедь Евангелия строится от вины. Да? Ну, обращали внимание, там, типа, три духовных закона, или, да, в принципе, проповедник, который выходит, он строит всегда, идет от вины, он говорит: ты грешник, не веришь, а вот тебе доказательство. Ручку на работе украл, вот тебе, пожалуйста, ты грешник. И как будто бы, знаете, все христианство, оно вот стоит именно на чувстве стыда. Сначала человеку нужно доказать ему, что он плохой, а потом ему сказать: но вот теперь, когда ты понял, что ты плохой, мы тебе покажем путь, как от этого вот ощущения и понимания, что ты плохой, избавиться, потому что ты теперь будешь как бы вот, ну, перезагружен, что ли, да, твои грехи будут отпущены. Вот, и поэтому со стороны может показаться, что христианство, оно про это. Более того, в некоторых церквях просто из года в год, из проповеди в проповедь постоянно навешивается чувство вины. Какие же вы плохие христиане, там и грешники, и прелюбодеи, и маловеры. И, значит, не хотите жертвовать, не хотите на миссию ехать, не хотите идти евангелизировать, никого в церковь, значит, не приводите. Что же вы за христиане-то такие? То есть помимо багажа вины из прошлой жизни, что мы там успели серьезно накосячить, на нас еще навешивают в церкви постоянно новую такую христианскую вину, которая говорит о несоответствии какому-то идеальному стандарту нас с вами. И вот действительно может показаться, что христианство, оно как раз про чувство вины и стыда. Но мне кажется, что это немного токсичная история, заходить именно с этой стороны. Потому что Евангелие нам говорит в большей степени не о чувстве вины, обратите внимание. Иисус обвиняет, но кого он обвиняет? Прежде всего, самых лучших, самых крутых религиозных членов общества, которые его окружали. Как раз вот безупречных, как раз которым комар носа не подточит, он и обвиняет больше всего, на самом деле. А вот несовершенных, таких вот неидеальных, он в меньшей степени обвиняет. Да даже он с ними больше времени проводит. Он ведет себя с ними как раз по милости, а не по голове молотком за то, что вы такие-сякие. Вот, поэтому, мне кажется, Евангелие, оно все-таки вот в своей сути, в корне, оно не про чувство стыда и вины. Оно про любовь Божью, про свободу, про царство и принципы Божьего царства. И о начале этого царства уже здесь, на земле, мы можем, взяв на вооружение эти принципы, уже здесь начать, скажем так, быть гражданами этого царства и получать благословение от этого. Получать благословение от мира с Богом, от общения с Богом, от того, что Он будет делать через нас. Вот, наверное, про что. Поэтому вот эта идея о том, что христианство — это вот как раз человека закабалить чувством вины, она действительно имеет под собой основание, но на самом деле это перекос. И на самом деле настоящее Евангелие, настоящее христианство, оно не должно быть только о чувстве вины и вот повторение, повторение, повторение, снова, снова, снова. Какие вы были плохие, смотрите, какие вы сейчас плохие, и как бы вам не оступиться там и так далее. Я не говорю, что нет этому места совсем. Я думаю, что всему есть место. Но когда только на такой, ну, простите, скажу, манипуляции строится все церковное богословие, то мне кажется, что-то тут какая-то нездоровая история есть. Если не согласны, напишите, поспорьте. Сразу я открыт. Я на ходу сейчас просто рассуждаю, поэтому я могу и ошибаться. Рассуждаю, исходя просто из своего опыта, да, из своего взгляда на вещи. Вот. Ну, а также я вас спрашиваю, мучает ли вас чувство вины? Если да,
то расскажите. Если нет, и вам удалось от него избавиться, тоже расскажите. А может, вы никогда и не испытывали чувство вины, потому что вы чувствуете себя совершенно замечательным, идеальным человеком. Такое тоже может быть. Поделитесь, рассказывайте о багаже вины. Говорим в этом часе.

0: новый день со свободным радио.
1: Ну а мы с вами продолжаем разбираться с чувством вины. Не знаю уж, как мы с вами можем с ней разобраться. Чувство вины — это такая штука, которая может мучить человека на протяжении всей его жизни и не давать ему покоя. Это штука, которая может отравлять всю жизнь. И вроде как бы человек даже может прийти к Богу, на самом деле. Человек может даже читать все эти замечательные стихи из Писания про прощение грехов, про то, что изглажу там беззакония твои. И соглашаться с ними, да, но при этом он не до конца принимает прощение Божие и совсем не может простить самого себя. И это все становится токсичным и отравляющим. Это действительно может быть проблемой. Что говорят психологи по этому поводу? Они, кстати, разделяют, ну, некоторые психологи разделяют чувство вины и чувство стыда. Немножечко разные у них оттенки, немножечко разный такой посыл. Вина — это ощущение того, что мы сделали что-то не так, что-то неправильное, нарушили какие-то нормы, какие-то ожидания свои или чужие. Вот. А стыд — это не просто ощущение, что ты в данном конкретном случае что-то сделал не так, и за что, ну, что ты можешь исправить или хотя бы за что ты можешь извиниться. Стыд — это ощущение, что это не я что-то сделал не так, это я сам по себе плохой, сам по себе не такой. Вот. И в этом есть большая разница. Мне кажется, можно взять на вооружение эту мысль, потому что понимание того, что я сделал что-то не так, я в чем-то ошибся, это вообще правильная и хорошая штука, потому что от этого можно отталкиваться, чтобы становиться лучше. Я здесь был неправ, я пойду это исправлю. Или я здесь был неправ, там, да, пойду попытаюсь примириться, сделаю то, что от меня зависит, принесу извинения. Вот. А чувство стыда, оно не к исцелению приводит, а, возможно, приводит только к такому вот, ну, к закручиванию, что ли, знаете, когда самолет в крутой пике идет, и уже из него не выбраться. Вот, и при чувстве стыда оно пожирает человека, и он ощущает, что он сам не такой, он сам не такой, как должен быть, не соответствует не просто стандартам, но он негодный, я никакой, я вообще там никчемный, никому не нужный. И стыд разрушает человека в данном случае. Вот. Но психологи разделяют. Да, лингвистически мы можем в Писании такой разницы не встречать. Все-таки это такой немножко новодел разделения, да, этих понятий. Но мне кажется, неплохая мысль, которую стоило бы взять на вооружение. Чувство вины хорошо, чувство того, что ты ошибся, хорошо, чувство того, что ты сам по себе плохой, может быть, не совсем здоровая история. Вот. Да, Писание говорит, что все люди согрешили. Нет ни одного. Все негодны, да, до единого. Вот. Это действительно так. Но если чувство стыда говорит, что ты такой, ничего с этим уже не поделать, все, ты мусор, выбросься на мусорку, то чувство вины будет говорить, да, я нахожусь в этом состоянии, но надо что-то с этим делать. Вот. И, собственно, нам Священное Писание и подсказывает, что с этим делать, и говорит, что с этим делать. Ты перед кем провинился? Ищи с ним мира. И прежде всего, любой грех — это вина перед Богом. Ищи с Богом примирение. Вот и все, да? И это то, что нас подтолкнет к покаянию, собственно говоря, да? Вот. Поэтому нужно ценить то, что приводит к покаянию, и нужно бороться с тем, что приводит к саморазрушению и к пассивности, и к опусканию рук. Вот такая, пожалуй, разница есть, и это нужно иметь в виду. А что она пишет? Я прочитаю комментарий от Анны. Пишет она: «Меня может мучить чувство вины за испытанный гнев», — делится она. «В гневе я могу сказать лишнего». Ну, или как раз, если что-то лишнее по жизни скажу, то тоже очень переживаю. Про пользу стыда у взрослых я не уверена. Ребенку стыд может помочь воспитать какие-то качества в плане ответственности и так далее. Взрослому, думаю, уже бесполезно. Такие вот мысли у Анны. Но я еще раз подчеркну, что, наверное, чувство вины всем полезно. И, может быть, ребенок более гибкий в этом отношении. Он более податливый, потому что, ну, в целом, да, дети проще меняются. Взрослые меняются сложнее. Но чувство вины, я считаю, это здоровая штука. Это признак здоровой существующей вообще совести. Вот. Это признак саморефлексии, соотношения себя с некими стандартными идеалами и ожиданиями. Вот. И она нужна, потому что без совести, без чувства вины мы потеряем всякие ориентиры. И мы будем считать себя абсолютно правыми, всех остальных неправыми, и будем только тем и заниматься, что оправдывать себя и обвинять остальных. И, ну, я видел такие примеры в жизни, когда человек уходил вообще в полную отказку, хотя все прекрасно знал, понимал, можно было разложить все прям по фактам, вот, но человек говорил: нет, это все вы виноваты, это все вы плохие. Вот, а я-то на самом деле ничего плохого не сделал, или там, ну, даже если что-то вот я и сделал, это вот так ситуация сложилась, да, как говорится, не я такой, а жизнь такая. Вот, от Анны такие размышления. Еще Антон нам писал, такая небольшая ремарочка: небольшая вина за ошибки есть, и всегда она, как правило, мимолетная, делится Антон. Я всегда стараюсь их исправить, просто исправить эти ошибки или сделать выводы, чтобы не допустить их в будущем. То есть не мучает чувство вины Антона. Если приходит, он либо исправляет, либо делает выводы и просто двигается дальше. Говорит, через пару часов уже могу посмеяться над собой и над этой ситуацией. Ну, что ж, возможно, это признак такого здравого состояния, здравой самооценки, потому что человек, который погружается в чувство вины и потом жить не может, не сам и другим отравляет жизнь. Это тоже штука неправильная и нездоровая. Вот. Делитесь, рассказывайте, как у вас с чувством вины. Вы испытываете чувство вины? Оно вас мучает? Или же вы используете его как трамплин для того, чтобы прыгнуть дальше и стать лучше?

0: Свободное. Свободное радио.
1: Это, кстати, мы выходим на разговор о самооценке. Так вот, немножко неожиданно для меня, потому что чувство стыда, о котором мы говорим, оно ведь, возможно, не связано вообще с каким-то искренним покаянием или с какой-то такой здоровой саморефлексией. Оно может быть связано с застарелыми детскими травмами. Сейчас как психолог говорю. Но на самом деле это так, да? Все мы родом из детства. И если где-то какое-то семечко было посеяно нездоровое в детстве, то оно может так прорасти, знаете, это в такие бобы волшебные, что во взрослом возрасте уже и не распутаешь где что. И даже то, что Бог сеет что-то доброе, вместе с сорняками такими может в нас вырастать, что и не поймешь, где искреннее покаяние, а где мучительная, нездоровая, токсичная история из нашего прошлого, которая нас мучает. За себя скажу, у меня подобные какие-то ощущения были особенно сильные. Раньше, может быть, мне кажется, я хочу верить, то, что сейчас этого становится меньше. Но вот ощущение, что я какой-то неполноценный, потому что вырос в неполной семье. Вот это всю мою жизнь со мной. Да? Мне уже в этом году 40 лет будет. И постоянно ощущение, что я неполноценный. Что у меня не было отца. Что я какой-то неправильный. Я какой-то недостаточно сильный. Недостаточно мужественный. Недостаточно смелый. Недостаточно решительный, как будто бы. Вот. И поэтому там, вот из-за того, что я такой вот плохой, поэтому какие-то обвинения, которые я слышу в свой адрес, могут прекрасно ложиться на вот эту вот почву. То есть вот это ощущение своей неполноценности, ощущение неправильной самооценки, оно может быть хорошей почвой для обвинений, которые мы можем услышать в свой адрес или даже надумать в свой адрес на самом деле. То, о чем пишет Андрей нам сегодня. В последнее время все чаще стараюсь обвинять в ошибках и пристыдить. В последнее время меня все чаще стараются, говорит он, обвинять в ошибках и пристыдить по множеству причин. В основном мелких и бытовых. Поначалу меня это сильно удручало и выбивало из колеи, но после прочтения книги «Психология страданий» я понял, что я сам себя накручиваю и даю оценку своим действиям весьма ложную. Поэтому я стараюсь переквалифицировать свое состояние из «беда-беда» в маленькое огорчение. И получается, хотя и не сразу. Вот на что я комментирую, да, что важно разделять. Да, я косякнул, и я вообще никуда не гожусь. Это совершенно разные вещи. Вот. И вот эти обвинения, которые могут на нас просто сыпаться со всех сторон, или от какого-то конкретного человека, который привык таким образом манипулировать людьми, раскачивая на таких кортизольных качелях нас. Вот, они могут отскакивать от нас, как от бронированного стекла, либо они могут попадать на вот эту вот замечательно удобренную почву низкой самооценки, ощущение своей неполноценности, и прорастать во что-то нездоровое и токсичное. Вот, и вот это неправильно, и вот от этого как раз нужно нам с вами бежать и получать исцеление. Исцеление получать, разбираясь с самим собой. И я, как верующий человек, говорю, что общение с Богом, примирение с Богом, оно помогает, и молитва помогают разбираться с собой. Не сразу, порой годами. Люди раскапывают в себе такое. Вот. Либо они подвергаются постоянным, регулярным таким нападкам, обвинениям. Потому что тот человек, который обвиняет, он вот так привык взаимодействовать с другими людьми. Потому что у него самого что-то явно не в порядке. Вот. Но, к сожалению, это может годами нас терзать, потому что в нас есть эта почва. Вот поэтому нужно ковырнуть, раскопать и поработать с тем, почему вот эти странные обвинения, которые, возможно, не очень-то имеют к нам отношения, мы их слышим, мы их берем на свой счет, либо мы даже их где-то надумываем, накручиваем себя. На нас посмотрели как-то, наверное, к нам вот так-то отнеслись, а все это потому, что я действительно такой-то и такой-то. Все это не имеет никакого отношения к здравой христианской самооценке, о которой говорит Священное Писание. А о здравой христианской самооценке мы с вами через несколько минут поговорим, о чем вообще речь и почему я называю эту самооценку христианской. Всем привет! Это Андрей Стародубцев. Что бы вы ни делали и где бы вы ни находились, Свободное радио всегда рядом. Мы бережно отобрали для вас лучшую христианскую музыку и регулярно добавляем новинки. Записали короткие и емкие подкасты о самом важном. Читаем и разбираем Библию и обсуждаем жизненно важное и насущное. Гиппократ говорил, что мы — это то, что мы едим, и мы верим, что регулярное и здравое духовное питание жизненно необходимо каждому человеку. Поэтому приятного аппетита! А поддержать Свободное радио очень просто. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ.

0: Вы слушаете «Свободное радио».
1: Я говорил о здоровой христианской самооценке. Речь не про вот такое вот ощущение безнаказанности, типа «делаю, что хочу» и «не волнует». Вот. Но, с другой стороны, речь и не про постоянное ощущение вины, что вот я не такой, я не соответствую, я грешник там, да. А речь о здоровой самооценке, где-то между. То есть понимание, что ты несовершенен, да, ну это нормально. Понимание, что ты ошибался когда-то, умение признавать свои ошибки. И понимание, что ты будешь ошибаться, и умение признать себя таким несовершенным. Но вместе с тем понимание того, что примирение с Богом сильнее твоих возможностей. То есть дело не в том, что ты что-то сделал, чтобы достигнуть какого-то соответствия и примириться с Богом, и вот получить эту спокойную, чистую совесть. Но это идет не от тебя и не твоими силами. Это идет от Него и по Его инициативе. Например, в книге пророка Иеремии мы читаем, обращается Бог к народу через пророка Иеремии. «Ибо я прощу беззаконие их, и греха их более не буду помнить». Он не помнит. Мы помним свои грехи. Более того, мы их любим пережевывать, где-то наши ошибки, наши косяки, снова и снова в голове повторять, прокручивать. Плюс какие-то еще происходят события или какое-то дежавю там раз, и оно вспыхнуло, оно снова всколыхнулось, и оно снова нас мучает. Но он говорит, я не вспомину более. То есть мы сделали выводы, мы изменились, но нас это больше не должно мучить. Вот, потому что если он не вспомнит, то мы почему должны вспоминать, да? И замечательные стихи из Нагорной проповеди. Отрывок, когда Иисус говорит тем, кто его слушает. Вообще, один из любимых, наверное, стихов моих. Это Евангелие от Матфея, 11 глава. Иисус говорит, «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легко». Речь здесь как раз идет в контексте разговора о законе и о несоответствии закону, да, о несовершенстве. И вот эта мука, которой страдал и народ еврейский, как носитель веры в единого Бога и носитель этого закона, так и сегодня мы точно так же можем страдать и мучиться, и не находить возможность просто спокойно сомкнуть глаз и уснуть. Он говорит, придите ко мне. Он говорит, я знаю, что вы обременены, вы устали от тяжкой ноши. Есть другой перевод. Придите ко мне, утомленные тяжкой ношей. Вот эта тяжкая ноша несоответствия идеалу, она может уничтожать. И он говорит, придите ко мне, я вас успокою. У него для нас хорошие новости, он нас готов успокоить. Но он взамен предлагает взять его иго на себя. Вот. И он говорит, что оно легкое, и оно благое, то есть оно доброе, оно гораздо лучше. Не надо брать ту ношу, которую мы не должны брать. Не надо таскать эту ношу, этот багаж, как у нас на анонсе сегодняшней передачи, да, такой чемодан красный. Вот эту ношу, это иго, носить не надо, оставьте его, потому что Бог говорит, я прощаю и не вспомню больше. Вот. Но, говорит, возьмите иго мое, доброе, легкое иго. То есть Иисус взамен вот этой ноши вины дарит нам прощение и дарит нам принципы Царства Божьего, которые мы уже можем применять в нашей жизни, изменив свою жизнь, изменяя жизнь окружающих. И Он дарит нам спасение, Он дарит нам новую жизнь. Мы, как верующие в Иисуса Христа, мы верим, что получаем спасение и обретаем надежду на новую вечную жизнь в Царстве Божьем. Это действительно благое и легкое бремя. Вот такое вот взамен нашего бремени мы получаем такое вот бремя, знаете, занимательного приключения уже здесь, в этой жизни, и прекрасного бесконечного приключения в жизни грядущей. Вот такой вот эфир на сегодня у нас с вами был. Поэтому избавляйтесь от ненужного багажа вины. Я еще раз подчеркну, это не значит, что речь о бессовестности. Совершенно нет. Речь о о том, что вас топит и делает, ну, вашу жизнь невыносимой, а не о том, что поможет вам оттолкнуться от дна, грубо говоря, и стать лучше. Вот. Нужно эти вещи разделять и иметь это в виду. Вот. Спасибо всем, кто был с нами, дорогие друзья. Берегите себя, и пусть Бог хранит вас и ваших близких в наши тревожные и неспокойные времена.

0: Новый час на свободном.
1: Время держать слово.
0: 22 июня 1633 года Галилео Галилей отрекся от своего учения о гелиоцентрической системе мира. Мы знаем Галилея как продолжателя учения Николая Коперника. Ученый установил, что Солнце вращается вокруг своей оси и на основании своих наблюдений сделал вывод, что вращение вокруг оси свойственно всем небесным телам, а также, что гелиоцентрическая система мира, предложенная Коперником, является единственно верной. Однако в 1616 году комиссия авторитетных итальянских богословов объявила учение Коперника еретическим, а его книгу об обращении небесных сфер внесли в индекс запрещенных книг. В 1632 году Галилей издал свою книгу «Диалог о двух главнейших системах мира» – Птолемеевой и Коперниковой. Вскоре итальянские инквизиторы, посчитав книгу еретической, запретили ее продажу, а Галилея вызвали в Рим, где предали суду.

0: Следствие тянулось с апреля по июнь 1633 года. И вот 22 июня в доминиканском монастыре Святой Минервы, в той же церкви, где его предшественник Джордано Бруно выслушал свой смертный приговор, Галилей, стоя на коленях, отрекся от своего учения. В последние годы жизни ему пришлось работать в тяжелейших условиях. На своей вилле Арчетри во Флоренции он находился под домашним арестом и постоянным надзором инквизиции. В ноябре 1979 года папа римский Иоанн Павел II официально признал, что инквизиция в 1633 году совершила ошибку, силой вынудив отречься ученого от теории Коперника.
1: След в истории.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Костя меня зовут, из города Владимир.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Потому что я с ним познакомился однажды. Это заменило мою жизнь навсегда. Знаю его лично, своего Господа, Спасителя.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Ну, бывают разные моменты. Бывает радость, бывает, наоборот, тяжелые какие-то обстоятельства. И обращаясь к Господу, даже не то, что обращаясь или нет, а просто есть уверенность всегда, то, что Господь поможет, Господь знает, то, что я не один. И Он всегда это доказывает. То есть никогда не было такого, чтобы Он подвел меня.
1: Твой любимый библейский стих?
2: Для меня не важно, как судите обо мне вы, судья же мне Христос.
1: Христианство – это свобода или ограничение?
2: Свобода, точно свобода.
3: Свободное радио.

Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке. Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики». «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: книги Евангелия от Луки.
1: Не беспокойтесь о том, что для жизни вам пища нужна и для тела одежда. Ведь жизнь важнее еды, и тело важнее одежды. Посмотрите на воронов. Не сеют они и не жнут, нет у них ни кладовых, ни закромов, но Бог их кормит. А вы намного дороже, чем птицы. Кто из вас, как бы он ни старался, может продлить свою жизнь хоть на час? А если вы даже такой малости не можете, к чему заботиться об остальном? Посмотрите, как растут лилии. Они не трудятся, не придут. Но говорю вам, сам Соломон при всем своем блеске не одевался так, как любая из них. И если полевую траву, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то уж вас-то тем более маловеры. И вы не думайте о том, что вам есть и что пить, и не заботьтесь об этом. Это главная забота всех язычников этого мира. А ваш Отец знает, что вам все это нужно. Стремитесь к одному, к Его Царству, а все остальное Он даст вам в придачу.
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Лживая суета. Чтущие суетных и ложных богов оставили милосердного своего. Книга пророка Ионы, 2 глава, 9 стих. Спустя 3 печальных дня и ночи, которые он сам навлек на себя, Иона ступил на сухую землю и взыскал Господа. И затем он провозгласил то, что узнал в чреве кита. Чтущие суетных и ложных богов оставили милосердного своего. Что это были за лживые суета, которую увидел Иона? Во-первых, он верил, что может убежать от призыва Божьего. Во-вторых, он верил, что может найти место на земле, где Бога не было, и может спрятаться там от его присутствия. И последнее, он верил, что его путь лучше Божьего пути. Те, кто чтут ложных и суетных богов, в итоге оказываются в печальных обстоятельствах. Не делайте этого. Бог чрезвычайно милостив и очень мудр. Его пути всегда лучшие, и Он не желает ничего, кроме хорошего для вашей жизни. «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, — говорит Господь, — намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Книга пророка Иеремии, 29 глава, 11 стих. Для вас нет ничего лучше, как найти Божью волю и исполнить ее. Вы не можете усовершенствовать ее. Это место удовлетворения и довольства, и вы никогда не будете полностью довольными или удовлетворенными чем-то меньшим. Не создавайте проблем для себя. Вместо этого подчинитесь тому, кто любит вас. Вы можете пойти добровольно или пойти, пропахнув как рыба, но вы пойдете туда, куда Бог хочет, чтобы вы пошли. Отец, мы благодарим Тебя за чувство довольства, которое приходит, когда мы подчиняем себя Твоей воле для наших жизней, и таким образом находим ту радость, мир и удовлетворение от осознания того, что Ты все контролируешь. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Свободное радио.

0: ученые о Боге.
1: Распространено мнение, что наука опровергает факт существования Бога. А что говорят сами ученые? Барон Релей, английский физик, родился в Уитаме, графство Эссекс. Титул унаследовал в 1873 году после смерти отца. Долгую и разностороннюю научную карьеру начал он в семейном поместье, занявшись всевозможными физическими и химическими экспериментами. Со временем стал профессором Кембриджского университета, добился успеха в самых разных областях естествознания. Фундаментальный теоретический труд Релея «Теория звука» до сих пор остается настольной книгой инженеров-акустиков. В 1904 году Релей получил Нобелевскую премию за открытие аргона. До этого много лет посвятил проработке теории взаимодействия света с веществом. В частности, Релей открыл закономерность, согласно которой степень рассеяния света зависит от длины волны. Чем короче длина волны, тем сильнее рассеяние. То есть синий свет рассеивается сильнее красного. Этим, в частности, объясняется, почему небо синее. Релей говорил: «Многие незаурядные люди не хотят ничего знать о естествознании, потому что оно будто бы ведет к материализму. Что такое опасение может существовать, это неудивительно. В литературе есть много адвокатов науки, сделавших из распространения таких взглядов занятий. Нет сомнения, конечно, что и у представителей науки, как и у других людей, могут встречаться грубые понятия по высшим вопросам и об основах природы. Но чтобы расходились с духом науки и религиозно-философские убеждения, которыми жили Ньютон, Фарадей, Максвелл, это, конечно, такое положение, опровержением которого я не считаю нужным заниматься».

0: Всем привет! У меня для вас челлендж, как это сейчас модно говорить. Научитесь говорить и принимать комплименты. Если с первым у нас еще не так плохо, то вот со вторым обычно просто швах. На похвалу мы чаще всего реагируем неадекватно. Что-то вроде «Ой, ну что вы говорите, это просто старая вещь, да так случайно на полке нашел». Или «Ну это разве вкусно? Вот моя мама готовит в 100 раз лучше». Давайте просто принимать комплимент и говорить за него спасибо. Это ведь не трудно.
1: Пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите «Новый день» с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

Ваши пожертвования помогают нести свет и надежду в каждый дом. Вместе мы делимся Словом Божьим с каждым. Поддержать «Свободное радио» вы можете на свободное.медиа. Спасибо за щедрость вашего сердца.

Макс Лукада. Петра тревожит возможность слишком легко простить обидчика. Иудейский закон предписывал, чтобы обижаемый братом своим прощал его 3 раза. Петр готов удвоить это число и добавить еще 1 для ровного счета. Конечно, он думал, что такая арифметика произведет впечатление на учителя. Не произвела. Впечатление до сих пор производит на нас ответ Иисуса. «Не говорю тебе до 7, но до 70 раз». Если вы задумывались, сколько будет 7×70, значит, вы упустили суть. Подсчитывать меру своего милосердия означает вообще не быть милосердным. Если вы дозируете свою доброту, ее у вас просто нет. Не должно быть такого предела, где благодать исчезает.

0: Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Послание Римлянам, 8 глава, 1 стих.
1: Живи с радостью!

0: на каждый день.
1: Мир вам, дорогие слушатели Свободного радио. У меня к вам вопрос. Вы когда-нибудь осуждали себя за неправильный поступок? А кого-нибудь осуждали за неправильные действия? Думаю, ответ очевиден. Конечно же, да. И вряд ли кто-то скажет, что это приятно. Так вот, Евангелие нас ободряет и защищает от осуждения. Послание к Римлянам, 8 глава. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. В этом месте апостол Павел поднимает важный вопрос веры и христианской жизни. Он утверждает, что нет осуждения и есть условия тем, кто живет во Христе по духу. Давайте разберемся, а кто осуждает и за что? Первое. Осуждает ли Бог человека? Да, конечно, и причина тому наш грех. Римлянам 3:23. «Потому что все согрешили и лишены славы Божией». Римлянам 6:23. «Ибо возмездие за грех – смерть». Да, он приговорил этот грешный мир к аду за непослушание и бунт. Но текст, который мы с вами прочитали, говорит нам об Иисусе Христе, который взял на себя нашу вину и одел нас в свою праведность. И кто принял его, того Бог уже не осуждает. И в это надо верить. Второе. Осуждает ли нас дьявол? Конечно, осуждает. Ведь в этом и его сущность. Вспомним Иова. В той истории сатана жаждал осудить Иова, представить его Богу неверным. И по сей день он искушает людей с одной целью – чтобы погубить в осуждении. Но мы уже знаем Христа, который победил лукавого, и мы в безопасности. Слава Богу! Третье. Осуждают ли нас люди? Да, конечно. И причина тому – мы несовершенны и можем совершать в жизни ошибки. А как реагировать нам на это? Если мы совершаем ошибки, и кто-то указывает нам на них, нужно прислушаться. А вот если нас осуждают за правильные поступки или за добро, будьте спокойны, и Христа осуждали, а Он праведник и святой Бог. И вообще главное, что думает о нас Он, Иисус. Четвертое. Осуждаем ли мы себя? Да, конечно. За что? За грехи прошлой жизни. Мы признаем, что мы виновны перед Богом. Мы согрешили, и это первый шаг для того, чтобы спастись. Иоанна 1:8-9. Если мы говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. А второй шаг – это верить в то, что Бог простил нас во Христе. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Мы признаем наш грех, но верим, что Бог во Христе простил нас и усыновил нас. И теперь живем уже не осуждением, а стремлением угодить Богу. С вами был Семенов Роман, пастор церкви «Свет Евангелия», город Красногорск.
0: Свободное радио.

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Гусиные перья. Не объективно, но честно. Константин Гусихин.
1: Приснилось, что в шкафу лежит конверт, в котором 400 тысяч рублей. Проснулся, шкаф есть, конверта нет. Расстроился. Спрашиваешь у человека, как дела? Он как будто специально готовился, достает из загашника мысленный список всех неприятностей, начинает перечислять. Я уж решил сломать систему, иногда спрашиваю, ну, что хорошего расскажешь? Кто-то сразу спешит ответить, что ничего. Кто-то зависает на полминуты, на лице напряженный взгляд внутрь, пытается придумать что-нибудь. Как правило, что-то дополучается. Хорошие радостные мысли многим людям тяжело даются, потому что мы, люди, тяжелый народец. Вокруг легких людей тут же собирается толпа тяжеловесов, тянут его вниз изо всех сил, стараются. Если получилось, то тут же бросаются на поиски новых легких людей. Вспомнить что-то хорошее – это труд. Поиск повода для радости требует усилий. Но сегодня это сделать легко, потому что пятница. Доберусь вечером до кровати, пойду искать конверт. Вдруг я его просто куда-то переложил.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Слово Божие предупреждает, что наступят времена, когда люди не будут придерживаться здравого учения. Вместо этого они последуют учителям, которые будут льстить их слуху. А за кем следуете вы?
1: Свободное радио. Музыка, дух, стиль.

shine too bright. It made it hard for you to sleep at night.

0: Dream.
1: Участники фестиваля «Пикник свободного радио» 29 августа. Ждем!

0: Притчи Соломона.
1: Как безумец, что рассылает горящие стрелы и сеет смерть, так и тот, кто обманывает ближнего и говорит: «Я только пошутил».
2: Присоединяйся к общению. Добро пожаловать в Телеграм-чат Свободного радио. Телеграм-чат Свободного радио.

0: почему-то христианам достается больше всего обвинений в лицемерии. Вы знаете, я много общаюсь с людьми, и среди них много неверующих, поэтому ответственно заявляю, что мнение о чрезмерном христианском лицемерии весьма преувеличено. А обвинения будут всегда, хотя бы потому, что с христианина спрос больше. Как говорится, назвался груздем, полезай в кузовок. Так что давайте и правда стремиться быть честными и целостными людьми.
1: Каждый день — это дар. Каждый миг — это шанс. Свободное радио.

«Свободное радио» — это свобода быть собой, говорить о главном и верить в добро. Эта свобода возможна благодаря вам. Если вы чувствуете, что хотите сказать спасибо эфиру, скажите это через поддержку на свободная.медиа. Станьте тем, кто делает радио возможным. Наш сайт — свободная.медиа. Кнопка «Поддержать».

помню тебя. Костер разожгу, и звезды мне скажут: да.

0: или от Марка.
1: У дороги сидел Бар Тимай, то есть сын Тимая, слепой нищий. Услышав, что здесь Иисус Назарянин, он закричал:
2: «Сын Давида! Иисус! Сжалься надо мной!»
1: Многие требовали, чтобы он замолчал, но слепой кричал еще громче:
2: «Сын Давида! Сжалься надо мной!»
1: Иисус остановился и сказал: «Позовите его. Слепого зовут. Ну, вставай, он тебя зовет». Бартимай, скинув плащ, вскочил и подбежал к Иисусу. «Что для тебя сделать?» — спросил его Иисус. «Чего ты хочешь?»
2: «Раббуни, видеть!» — ответил слепой.
1: «Ступай, тебя спасла твоя вера», — сказал Иисус. Тот сразу стал видеть и пошел за ним.

0: Вредные советы для тех, кто хочет быстро и эффективно завести свою духовную жизнь в тупик.
1: Во время проповеди можно провести время с пользой. Обязательно достань телефон и посмотри, например, ленту Инстаграма. А люди пусть думают, что у тебя электронная Библия. Главное тут сохранять сосредоточенное выражение лица. Если надо, потренируйся дома перед зеркалом.
0: Поздравляем! Теперь вы на шаг ближе к духовному коллапсу. Свобода.

0: «Свободное радио» и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Великие люди.
1: Неизвестное в их судьбах.
2: Когда задумывалось создание симфонического оркестра NBC, Дэвид Сарнов, президент Совета директоров, дал следующее указание. Не нанимайте музыкантов из уже существующих оркестров, чтобы не ослабить сложившиеся коллективы. Под руководством Артура Радзински был создан прекрасный оркестр, за исключением одного исполнителя. Первый кларнетист не был профессионалом. Когда должен был приехать великий маэстро Артура Тосканини, все было в порядке, за исключением одного. Кларнетист не отвечал требованиям совершенного исполнения. Сарнова спрашивали, как решить эту проблему, оставить все как есть, и пусть Тосканини узнает об этом сам, или нужно предупредить его об этом. «Давайте скажем ему», — предложил Сарнов, а его коллеги ответили, «скажите ему вы». И вот Сарнов вместе с делегацией отправился к кораблю с мрачными новостями. Он не успел и рта раскрыть, как великий Тосканини поприветствовал их в своей каюте и сказал: «Вы создали хороший оркестр, просто отличный, за исключением первого кларнетиста». Сарнов был захвачен врасплох. «Маэстро, как вы узнали?» «Я слушал ваш оркестр по радио в Милане», — сказал Тосканини, «поэтому могу судить об этом». Развязка всей этой истории состояла в том, что Тосканини начал работать с непрофессиональным кларнетистом, который через некоторое время стал одним из величайших кларнетистов мира и продолжал играть в оркестре на протяжении 17 лет. Удивительно, что, несмотря на низкое качество воспроизведения передачи по коротковолновому радио, сопровожденной дополнительными помехами из приема сигнала через весь Атлантический океан, великий Тосканини смог заметить ошибки в исполнении партии первого кларнета. Он не только смог определить инструмент, но и совершенно точно сказал, какой кларнетист допустил ошибку. Если Тосканини сделал это, то мы не должны удивляться тому, что Бог может слышать наш самый слабый крик и с легкостью указать, какие нам необходимо исправить недостатки. Тосканини был невероятным маэстро, но он был только человеком. С другой стороны, Бог знает каждый вздох нашей души и каждую затаенную мысль в нашем сердце. В послании к евреям написано: «И нет твари сокровенной от Него, но все обнажено и открыто перед очами Его. Ему дадим отчет». Тосканини, как и Бог, совсем не намеревался уничтожить того, кто нарушил гармонию. Он хотел только устранить диссонанс и неблагозвучие в общей гармонии оркестра. Не случайно, что Бог сделал возможным присутствие духовной гармонии в нашей жизни, так же, как и музыки. До создания Земли Бог предусмотрел, чтобы наши противоречия могли быть приведены к гармонии, когда Он даром искупил все человечество в Иисусе Христе. Духовный диссонанс в жизни людей – это результат греха, укорененного в природе человека, который отверг предназначенное для него общение с Богом. Когда Христос отдал Себя на смерть ради нас, Он построил мост через бездну отчуждения и дал нам возможность иметь гармоничное отношение с Богом. Процесс создания музыки всегда долог и труден. Нет краткого пути к гармонии. Воспользоваться Божьей помощью может только тот человек, который откровенно и полностью согласится с тем фактом, что причиной этого диссонанса является грех, и попросит Бога привнести гармонию в его жизнь. Несовершенный кларнетист был обучен маэстро и на протяжении 17 лет продолжал играть в симфоническом оркестре. Если Артура Тосканини смог обнаружить погрешности в игре кларнетиста, слушая радио, никогда не думайте о том, что Бог не знает о наших недостатках. Он всегда готов помочь, каким бы ни был человек.

0: Некие люди,
1: неизвестные в их судьбах.
2: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Новый час на свободном.
1: Время жить здесь и сейчас.
0: 22 июня 1633 года Галилео Галилей отрекся от своего учения о гелиоцентрической системе мира. Мы знаем Галилея как продолжателя учения Николая Коперника. Ученый установил, что Солнце вращается вокруг своей оси и на основании своих наблюдений сделал вывод, что вращение вокруг оси свойственно всем небесным телам, а также что гелиоцентрическая система мира, предложенная Коперником, является единственно верной. Однако в 1616 году комиссия авторитетных итальянских богословов объявила учение Коперника еретическим, а его книгу об обращении небесных сфер внесли в индекс запрещенных книг. В 1632 году Галилей издал свою книгу «Диалог о двух главнейших системах мира – Птолемеевой и Коперниковой». Вскоре итальянские инквизиторы, посчитав книгу еретической, запретили ее продажу, а Галилея вызвали в Рим, где предали суду. Следствие тянулось с апреля по июнь 1633 года. И вот 22 июня в доминиканском монастыре Святой Минервы, в той же церкви, где его предшественник Джордано Бруно выслушал свой смертный приговор, Галилей, стоя на коленях, отрекся от своего учения. В последние годы жизни ему пришлось работать в тяжелейших условиях. На своей вилле Арчетри во Флоренции он находился под домашним арестом и постоянным надзором инквизиции. В ноябре 1979 года папа римский Иоанн Павел II официально признал, что инквизиция в 1633 году совершила ошибку, силой вынудив отречься ученого от теории Коперника.
2: След

0: книги Евангелия от Луки.
1: К Иисусу принесли маленьких детей, чтобы он прикоснулся к ним. Но ученики, увидев это, стали их бранить. Иисус подозвал детей к себе и сказал: «Пусть дети приходят ко мне, не мешайте им. Царство Бога принадлежит таким, как они. Говорю вам, кто не примет Царство Бога как ребенок, не войдет в него».
2: Свободное радио. Прежде всего, ищем Царство Божье вместе. Настоящая свобода здесь. Свободное радио.

Ложишься спать, и начинается. Вертишься и думаешь о делах. Планируешь, представляешь, что и как можно будет это сделать. Прокручиваешь в голове разговоры и конфликты. Словом, мучаешься. А где же тот самый обещанный покой и мир? Почему вера не спасает от беспокойства и страхов на практике? Может быть, потому что мы не берем и не несем бремя Иисуса Христа, но продолжаем тащить свое? Иисус не шутил, когда призывал нас в первую очередь искать Царствие Небесного. Не позволяйте украсть ваш мир пустому.

0: Классики о вере.
1: Иоганн Арнт, немецкий религиозный мыслитель. Нынешние христиане желают иметь Христа пышного, великолепного, богатого, сообразного миру сему. А бедный, кроткий, смиренный, презренный, уничиженный Христос никому не нужен. Никто не хочет ни исповедовать его, ни последовать ему.

Говорят, радио держится на трех китах: идеях, вдохновении и электричестве. С идеями и вдохновением у нас порядок. А вот с электричеством, точнее, с оплатой за него, нам помогаете вы. Каждый ваш вклад – это не просто деньги. Это наш общий эфир. Спасибо, что вы с нами. Зайдите на наш сайт свободная.медиа. Там есть кнопка «Поддержать».

0: Открытый микрофон. Кто ты и откуда?
1: Меня зовут Диана. Я живу в Тамбове.
0: Почему ты поверила в Христа?
1: Ну, счастье, что есть мир, который от Бога. А некоторые люди, которые не верят, для них счастье – это то, что все само образовалось.
0: Твоя любимая история из Библии?
1: Про Самсона. Ну, потому что как бы он был сильный, потому что он веровал в Бога. И

0: сделала. А Самсон думал, что она не расскажет. А Бог ему говорил, что нельзя это рассказывать, а он согрешил. Когда он помолился, Бог ему дал второй шанс.
1: Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения в эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Деяния апостолов.
1: Сопровождавшие Павла проводили его до Афин и, получив приказание к Силе и Тимофею, чтобы они скорее пришли к нему, отправились. В ожидании их в Афинах Павел возмутился духом при виде этого города, полного идолов. И так он рассуждал в синагоге с иудеями и с чтущими Бога и ежедневно на площади со встречающимися. Некоторые из эпикурейских и стоических философов стали спорить с ним, и одни говорили:
2: «Что хочет сказать этот суеслов?»
1: А другие:
3: «Кажется, он проповедует о чужих божествах».
1: Потому что он благовествовал им Иисуса и воскресение. И, взяв его, привели в Ареопаг и говорили:
2: «Можем ли мы знать, что это за новое учение, проповедуемое тобою? Ибо что-то странное ты влагаешь в уши наши. Посему хотим знать, что это такое».
1: Афиняне же и все живущие у них иностранцы ни в чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы говорить или слушать что-нибудь новое. И став, Павел среди Ареопага сказал:
4: «Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны. Ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано «Неведомому Богу всего-то, которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам давая всему жизнь и дыхание и все. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Ибо мы им живем и движемся и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили: мы Его и род. Итак, мы, будучи родом Божиим, не должны думать, что божество подобно золоту или серебру или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых».
1: Услышав о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили:
2: «Об этом послушаем тебя в другое время».
1: Итак, Павел вышел из среды их. Некоторые же мужи, пристав к нему, уверовали. Между ними был Дионисий, Ареопагит, и женщина именем Дамарь, и другие с ними.

0: Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Послание Римлянам, 8 глава, 1 стих.
1: Вы слушаете «Свободное радио». Ритм твоего сердца.

0: на каждый день.
1: Мир вам, дорогие слушатели Свободного радио. У меня к вам вопрос. Вы когда-нибудь осуждали себя за неправильный поступок? А кого-нибудь осуждали за неправильные действия? Думаю, ответ очевиден. Конечно же, да. И вряд ли кто-то скажет, что это приятно. Так вот, Евангелие нас ободряет и защищает от осуждения. Послание к Римлянам, 8 глава. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. В этом месте апостол Павел поднимает важный вопрос веры и христианской жизни. Он утверждает, что нет осуждения и есть условия тем, кто живет во Христе по духу. Давайте разберемся, а кто осуждает и за что? Первое. Осуждает ли Бог человека? Да, конечно, и причина тому наш грех. Римлянам 3:23. «Потому что все согрешили и лишены славы Божией». Римлянам 6:23. «Ибо возмездие за грех – смерть». Да, он приговорил этот грешный мир к аду за непослушание и бунт. Но текст, который мы с вами прочитали, говорит нам об Иисусе Христе, который взял на себя нашу вину и одел нас в свою праведность. И кто принял его, того Бог уже не осуждает. И в это надо верить. Второе. Осуждает ли нас дьявол? Конечно, осуждает. Ведь в этом и его сущность. Вспомним Иова. В той истории сатана жаждал осудить Иова, представить его Богу неверным. И по сей день он искушает людей с одной целью – чтобы погубить в осуждении. Но мы уже знаем Христа, который победил лукавого, и мы в безопасности. Слава Богу! Третье. Осуждают ли нас люди? Да, конечно. И причина тому – мы несовершенны и можем совершать в жизни ошибки. А как реагировать нам на это? Если мы совершаем ошибки, и кто-то указывает нам на них, нужно прислушаться. А вот если нас осуждают за правильные поступки или за добро, будьте спокойны, и Христа осуждали, а Он праведник и святой Бог. И вообще главное, что думает о нас Он, Иисус. Четвертое. Осуждаем ли мы себя? Да, конечно. За что? За грехи прошлой жизни. Мы признаем, что мы виновны перед Богом. Мы согрешили, и это первый шаг для того, чтобы спастись. Иоанна 1:8-9. Если мы говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. А второй шаг – это верить в то, что Бог простил нас во Христе. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Мы признаем наш грех, но верим, что Бог во Христе простил нас и усыновил нас. И теперь живем уже не осуждением, а стремлением угодить Богу. С вами был Семенов Роман, пастор церкви Свет Евангелия, город Красногорск.
0: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.

0: выдержка из первого письма Павла Тимофею.
1: «Тимофей, храни все, что тебе доверено. Избегай безбожной болтовни и споров относительно того, что люди ложно называют знанием. Заявляя, что они обладают им, некоторые уже сбились с пути. Благодать Божья да будет с вами».

Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке. Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики», «Размер неба»,

0: RBC Music. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Всем привет, друзья! С вами Андрей Стародубцев. Зачем перечитывать Библию, если вы ее уже читали? Слышали такой аргумент? Но это так же, как «зачем есть, ведь ты уже ел на прошлой неделе?» Или «зачем говорить, что любишь жену, если однажды ты ее об этом уже известил?» Мы нуждаемся в отдыхе, питании и напоминании о главном каждый день. И «Свободное радио» занимается именно этим. Мы помогаем отдохнуть душой, насытить дух и напоминаем о евангельских истинах. Верно и каждый день. Много лет подряд. И сегодня «Свободное радио» нуждается в вашей финансовой помощи. Оформите подписку или пожертвуйте единовременно. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: Сиди. Салю.
1: Слышь, Даш, ты читала последний номер журнала «Христианство»?
2: А, последний номер? Читала. Вроде. А что?
1: Да тут тест интересный есть такой.
2: О духовных дарах, что ли?
1: А, ты его прошла?
2: Не-а. Так глазами пробежалась. А зачем? Я и так знаю, какие у меня дары.
1: Хм.
2: Где же тут?
1: А тебе не хочется спросить, какие, согласно тесту, у меня дары?
2: Ой, ничего.
1: Да!
2: Ой, прости, я не слушала. Женщина из тюрьмы сдала мне опрос о Библии, а я понятия не имею, как ей ответить. Что ты спросил?
1: Я говорю, разве тебе не хочется спросить, какие у меня дары, согласно тесту?
2: Ну, и какие у тебя дары?
1: Согласно тесту, у меня 3 духовных дара. Значит, дар учителя, дар помощи и дар лидерства.
2: Здорово. И каким служением ты занимаешься?
1: Что?
2: Я говорю, каким служением ты занимаешься?
1: Каким служением? Мы же о духовных дарах говорим.
2: Ты что? Ты что, это серьезно?
1: Я серьезно. Духовные дары показывают, насколько человек духовно зрел. Причем здесь служение?
2: Погоди, ты что, правда так думаешь?
1: Чего ты так на меня смотришь?
2: Духовные дары не имеют никакого отношения к духовной зрелости. Покажи мне, где написано о том, что чем ближе ты к Господу, тем больше у тебя даров.
1: Ну, я прямо так сходу-то не скажу. Поискать надо.
2: Поищи. Значит, у тебя дар учителя, но ты никого не учишь.
1: Пока нет.
2: У тебя дар помощи, но ты никому не помогаешь.
1: У меня времени-то свободного нету.
2: Как это
1: минуты.
2: Нет? Совсем нет?
1: В понедельник мы с друзьями после работы в баню идем. В среду я во вторую работаю. В пятницу у меня курсы. В субботу я...
2: Погоди, какие курсы? Ты же институт закончил.
1: Я французский изучаю.
2: Французский? Зачем он тебе? Во Францию, что ли, поедешь?
1: Ну так, вдруг пригодится. Бесплатные курсы, чё б не походить. А вот ты послушай, что я уже могу сказать.
3: Je voudrais vous dire de quelque chose. Je m'appelle Гарик. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle...
1: Эй, ты не слушаешь меня? Что с тобой? Ты чего глаза закрыл?
2: Ничего, я просто молюсь.
1: Молишься? За меня?
2: Нет. За тех людей, которым ты должен был послужить.
1: А вот только не надо развивать во мне комплекс вины.
2: Я не пытаюсь развивать тебе комплекс вины, еще чего. У меня дар молитвы, понимаешь? И я молюсь, чтобы Господь послал других людей сделать то, что было предназначено тебе.
1: Опять ты во мне комплекс вины развиваешь?
2: Гарик, Господь с самого рождения вложил в тебе определенные уникальные таланты. А затем уникальный жизненный опыт и духовные дары, чтобы ты совершил то, что только ты можешь делать. А что касается нехватки времени... Чтобы исполнить свое предназначение, нужно просто освободить свою жизнь от бесполезного времяпровождения. Вот и все.
1: Я полагаю, это тонкий намек на то, что мне не стоит посещать курсы французского.
2: Тебе виднее. Я не могу расставить за тебя приоритеты. Ой, мне пора. Аревуар, абьянто, бон шанс.
4: Свободное радио. Делай, что должен. И будь, что будет.

0: Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». Сетование лучше смеха, потому что при печали лица сердце делается лучше. Сердце мудрых в доме плача, а сердце глупых в доме веселья. 7.3.4. Нормальное стремление человека радоваться. Мы избегаем печали. Но опять Соломон расставляет приоритеты неожиданно. И это вполне обоснованно, исходя из того, первое, в каком мире мы живем, второе, в каком состоянии находимся, имеется в виду наша греховность, третье, и что нас ждет после смерти. Во-первых, сетование лучше смеха, потому что оно соответствует состоянию гибнущего мира. Он тонет, как печально известный «Титаник», и бал на тонущем корабле есть нечто противоестественное. Тонущий корабль — это трагедия. Такому сюжету больше соответствует минорная, драматическая, эпическая музыка. Представьте, если бы режиссер фильма «Титаник» музыкальным фоном сцены тонущего корабля поставил «Калинку-малинку» или закадровый смех, ставший популярным в современных дешевых комедиях. Веселенькая музыка и хохот дико не согласуются с кошмаром гибнущего судна. Орущие, тонущие, обезумевшие, замерзающие насмерть в ледяной воде пассажиры, а музыкальным фоном идет калинка, сопровождаемая взрывами смеха. Это назовут издевательством. Однако, точно таким же образом смех не соответствует той реальности, в которой мы живем. Мир катится в ад. И здесь творятся страшные вещи. Печаль сердца – более подходящий эмоциональный фон при взаимодействии с реальностью. Во-вторых, сетование лучше смеха, потому что греховному состоянию человека больше соответствуют слезы, чем глупый смех. Сетование лучше смеха, потому что при печали лица сердце делается лучше. 7.3. Фундаментальная проблема человека – греховное сердце. Смех не может изменить его в лучшую сторону. Слезы могут. Скорбь – вот что способно вычищать из него грязь. И начинается это очищение со слез покаяния. Разве хоть кто-то из нас каялся в грехах, безудержно смеясь или хотя бы улыбаясь? Никто. Ко Христу мы все пришли с раскаянием, печалью и грустью. Они принесли нам очищение. И после покаяния печаль помогает духовно расти в христианской жизни, особенно печаль о своих грехах. В этом смысле и получается, что сетование гораздо эффективнее смеха. Оно – инструмент Божий для достижения благочестия. Каждое изменение к лучшему начинается с печали. «Приблизьтесь к Богу и приблизится к вам. Очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные. Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте. Смех ваш да обратится в плач и радость в печаль». Иакова 4:8-9.
1: Если слушать, то настоящее.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Стремление нравиться ставит в зависимость от мнения. Стремление быть любимым от него освобождает. Жермена де Сталь, французская писательница.
1: С любовью в сердце. Свободное радио.
2: Новый час на свободном.
3: Время обнять близких.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Когда молитесь, не бубните, как язычники. Они думают, чем больше слов в молитве, тем вернее их услышит Бог. Не уподобляйтесь им, ведь ваш Отец знает, что вам нужно, прежде чем вы его попросите. А вы молитесь так: «Отец наш на небесах, да прославится имя Твое, да придет Царство Твое, да исполнится воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам сегодня, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Не подвергай нас испытанию, но защити нас от злодея».
0: В эфире «Свободное радио».
2: «Свободное радио».
0: В ритме твоего сердца.

0: воспитании иногда важно проявить твердость, а иногда важно отступить. Малыша важно держать за руку, когда вы переходите дорогу или стоите на набережной, но ребенка нужно отпустить, когда он катается на велосипеде. Да, упадет, но без этого не поймет что-то неуловимое и важное, чтобы научиться кататься самостоятельно. Также и с жизненными истинами и принципами. Иногда держим, а иногда отпускаем. Дай Бог нам мудрости, чтобы не перепутать эти моменты.
1: Новая музыка на свободном радио.

Привет, это Катя, и я рассказываю вам о главных находках библейских археологов. Одной из главных проблем, с которыми сталкиваются археологи, является определение подлинности артефактов, которые попадают к ним не в ходе раскопок, а с так называемого «рынка древностей» от черных копателей. 2020 год стал годом, когда передовые технологии смогли помочь отделить правду от лжи. Оттиск глиняной печати, который когда-то считался подделкой, оказался подлинным, а фрагменты свитков Мертвого моря, хранившиеся в Музее Библии, — подделкой. Профессор университета Бен-Гуриона Юваль Горин и его команда доказали, что булла или глиняная печать с изображением льва действительно относится к VIII веку, времени правления Иеровоама II. Ее купили на бедуинском рынке за небольшую сумму несколько десятилетий назад. А вот 16 фрагментов свитков Мертвого моря из коллекции Музея Библии оказались современными подделками. Не побоявшись испортить свою репутацию, Музей Библии провел честное расследование и теперь демонстрирует подделки на специальной выставке, посвященной проблеме фальшивок. Благодаря археологии мы больше узнаем о библейских временах. Читайте Библию и изучайте историю вместе со Свободным радио.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Евангелие от Луки.
1: Однажды в субботу Иисус проходил через поле. Его ученики срывали колосья, растирали их руками и ели зерна. Но какие-то фарисеи сказали: «Вы зачем делаете то, чего нельзя делать в субботу? Разве вы не читали, что сделал Давид, когда сам он и люди его голодали?» Ответил им Иисус: «Он вошел в дом Божий и, взяв жертвенный хлеб, сам ел и дал своим людям. А этот хлеб никому нельзя есть, кроме одних только священников». Иисус продолжал: «Сын человеческий, Господин над субботой».
2: Участники фестиваля «Пикник свободного радио». 29 августа. Ждем!

0: Смотри, это там случайно не Витек идет? Да, это Витек. Витек! Витек!
1: Тихо, умоляю тебя, не хочу с ним встречаться, тихо!
0: А что стряслось-то?
1: Он... О, нет, он идет сюда.
0: Гарик, да что с тобой? Ты чего мусорное ведро на голову надел?
2: Да я же сказал, я не хочу разговаривать с Витьком.
0: Да что случилось между вами?
2: Ты знаешь что?
0: Нет, не знаю.
2: Ну ты же знаешь, что его бросила жена. Я не знаю, что с этим делать.
0: В каком смысле не знаешь, что делать?
2: Ну я не психолог, я не знаю, как ему помочь. Ну что я ему посоветую? Кстати, а кто выбросил почти целый бутерброд?
0: Гарик, знаешь, не обязательно знать ответы. Иногда нужно просто побыть с другом рядом.
2: Что ты имеешь в виду рядом?
0: Ну ты знаешь что?
2: Нет, не знаю я.
0: Да хотя бы просто выслушать.
2: Просто выслушать?
0: Да, просто выслушать.
3: Это я могу.
0: Ну так вперед. Кстати, бутерброд будешь доедать?
3: Просто выслушай человека. Это скажет ему о многом.

0: Классики о вере.
1: Дитрих Банхёфер. Быть христианином значит не столько быть осторожным, кабы не согрешить, сколько быть мужественным и активным в исполнении воли Божией.

0: 22 июня 1633 года Галилео Галилей отрекся от своего учения о гелиоцентрической системе мира. Мы знаем Галилея как продолжателя учения Николая Коперника. Ученый установил, что Солнце вращается вокруг своей оси, и на основании своих наблюдений сделал вывод, что вращение вокруг оси свойственно всем небесным телам, а также, что гелиоцентрическая система мира, предложенная Коперником, является единственно верной. Однако в 1616 году комиссия авторитетных итальянских богословов объявила учение Коперника еретическим, а его книгу об обращении небесных сфер внесли в индекс запрещенных книг. В 1632 году Галилей издал свою книгу «Диалог о двух главнейших системах мира – Птолемеевой и Коперниковой». Вскоре итальянские инквизиторы, посчитав книгу еретической, запретили ее продажу, а Галилея вызвали в Рим, где предали суду. Следствие тянулось с апреля по июнь 1633 года. И вот 22 июня в Доминиканском монастыре Святой Минервы, в той же церкви, где его предшественник Джордано Бруно выслушал свой смертный приговор, Галилей, стоя на коленях, отрекся от своего учения. В последние годы жизни ему пришлось работать в тяжелейших условиях. На своей вилле Арчетри во Флоренции он находился под домашним арестом и постоянным надзором инквизиции. В ноябре 1979 года папа римский Иоанн Павел II официально признал, что инквизиция в 1633 году совершила ошибку, силой вынудив отречься ученого от теории Коперника.
1: След в истории.

0: «Хлеб наш насущный». Лучшая слава. Кесарь Август известен как первый и величайший из римских императоров. Благодаря политическому таланту и военной силе он уничтожил врагов и расширил границы империи, а также превратил Рим из беспорядочной застройки в город мраморных статуй и роскошных храмов. Благодарные граждане называли Августа божественным отцом и спасителем человечества. В конце своего 40-летнего правления император сказал: «Я застал Рим глиняным, а оставляю его мраморным». Однако, по свидетельству жены, его последние слова были другими. «Я хорошо сыграл свою роль. Тогда аплодируйте, когда я уйду». Но Август не знал, что его роль была второстепенной. В тени его правления родился сын плотника, которому предстояло сделать то, что намного больше римских побед, храмов, стадионов и дворцов. Но кто мог понять славу, о которой молился Иисус в ночь, когда сограждане требовали распять его? Кто мог предвидеть скрытое чудо жертвы, которую будут вечно прославлять на небе и на земле? Вот дело, достойное изумления. Наш Бог застал нас лелеющими безумные мечты и воюющими друг с другом, а оставил нас поющими вместе о спасительном кресте. Небесный Отец, помоги нам не смотреть на проходящую славу мира, а наполнять сердце Твоей любовью.
1: Свободное радио. Прежде всего, ищем Царство Божье.

Вы слушаете нас за завтраком, в машине или на пробежке. А кто слушает вас? Конечно же, мы. Каждый день. И хотим быть рядом и дальше. Потому что без вас нас не было бы. Это буквально. Помочь Свободному радио можно на сайте свободная.медиа, нажав на кнопку «Поддержать».

0: Факты.
1: Исаак Ньютон в конце жизни опубликовал результаты своих теологических исследований. Он предложил свой вариант библейской хронологии, оставил работы по библейской герменевтике, написал комментарий на Апокалипсис. По его расчетам, конец света наступит не ранее 2060 года. Теологические рукописи Ньютона ныне хранятся в Иерусалиме, в Национальной библиотеке.
2: Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Вы слушаете «Свободное радио».
1: Привет, это «Точка опоры», а это «Свободное радио».

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Уйдя оттуда, Иисус пришел в синагогу. Там был человек с сухой рукой. «Разрешено ли в субботу лечить?» — спросили у Иисуса. На самом же деле они искали, в чем его обвинить. «Найдется ли среди вас человек, который, имея одну единственную овцу, не вытащит ее, если она в субботу упала в яму?» — ответил Иисус. «А человек ведь много дороже овцы. Так что делать добро в субботу разрешается?» Потом он говорит тому человеку: «Протяни руку». Тот протянул, и рука стала здоровой. А фарисеи ушли и стали думать вместе, как им погубить Иисуса. Узнав об этом, Иисус оттуда ушел. За ним пошло много народу. Он всех исцелил, но велел им никому не говорить о нем. Все это произошло, чтобы исполнилось сказанное через пророка Исаию: «Вот раб мой, которого я избрал, возлюбленный мой, тот, кто угоден мне. Ему я дарую моего духа, и он возвестит народом суд. Не будет спорить он, не будет кричать, его голоса на улицах не услышишь, не переломит надломленную тростинку и тлеющего фитиля не загасит, пока не приведет к победе справедливость. И на имя его будут уповать народы».

А чтобы ее увидеть, нужно просто открыть свои глаза. Глаза своего сердца, своей души.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Лживая суета. Чтущие суетных и ложных богов оставили милосердного своего. Книга пророка Ионы, 2 глава, 9 стих. Спустя 3 печальных дня и ночи, которые он сам навлек на себя, Иона ступил на сухую землю и взыскал Господа. И затем он провозгласил то, что узнал во чреве кита. Чтущие суетных и ложных богов оставили милосердного своего. Что это были за лживая суета, которую увидел Иона? Во-первых, он верил, что может убежать от призыва Божьего. Во-вторых, он верил, что может найти место на земле, где Бога не было, и может спрятаться там от его присутствия. И последнее, он верил, что его путь лучше Божьего пути. Те, кто чтут ложных и суетных богов, в итоге оказываются в печальных обстоятельствах. Не делайте этого. Бог чрезвычайно милостив и очень мудр. Его пути всегда лучшие, и Он не желает ничего, кроме хорошего для вашей жизни. «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, — говорит Господь, — намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Книга пророка Иеремии, 29 глава, 11 стих. Для вас нет ничего лучше, как найти Божью волю и исполнить ее. Вы не можете усовершенствовать ее. Это место удовлетворения и довольства, и вы никогда не будете полностью довольными или удовлетворенными чем-то меньшим. Не создавайте проблем для себя. Вместо этого подчинитесь тому, кто любит вас. Вы можете пойти добровольно или пойти, пропахнув как рыба, но вы пойдете туда, куда Бог хочет, чтобы вы пошли. Отец, мы благодарим Тебя за чувство довольства, которое приходит, когда мы подчиняем себя Твоей воле для наших жизней, и таким образом находим ту радость, мир и удовлетворение от осознания того, что Ты все контролируешь. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Ретро-музыка на свободном радио.

0: вас 35 неотвеченных сообщений.
1: Привет, Соня, это Гарик. Мы познакомились с тобой по интернету, и я просто хотел напомнить, что в пятницу мы дорогови... ты поняла, просто я хотел напомнить. Надеюсь увидеть тебя в пятницу.
2: Беспокойство не приводит ни к чему хорошему.
1: Соня, это я опять. Я сказал, что я заеду за тобой в 7. Ну, это так, на всякий случай. Ой, извини, я ошибся. Хотел маме позвонить. Пока. Ой, опять к тебе попал. Извини, пока.
2: Беспокойство появляется там, где нет доверия Богу.
1: Да что ты будешь делать? Ты, наверное, думаешь, я маменькин сынок какой-нибудь. Маме все время звоню, да? Я не хотел сказать, что в том, чтобы разговаривать с мамой, есть что-то плохое.
2: Бог обещал, что позаботится о нас. Если что-то не дает вам покоя, почему вы не доверитесь Богу?
1: Забудь обо мне! Забудь о встрече! Мама сказала, что такие девушки, как ты...
3: Слушай, ты собираешься сказать этому Дон Жуану, что у него неправильный номер?
4: Да ты что? Это же интереснее любого шоу по ящику.
5: Свободное радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения.
1: Расправив крылья, я пою без тени страха.
0: Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: сказал Бог, да будет свет, и стал свет. Заметили, друзья? Обратили внимание? Такие взрослые, зрелые отношения с мирозданием. Сказано, сделано. Сказал, да будет свет, и стал свет. Вот если бы я своим детям сказала, например, да будет свет. Ну, в том смысле, что уберите игрушки, переоденьтесь, пойдем кушать. А между моим, так сказать, повелением и ожидаемым результатом огромное количество отговорок, забывашек, на игрушки отвлекашек или вот на работе. Так ведь было бы здорово. Попросил коллегу о чем-то, тот не забыл, сделал. Жене сказал, да будет борщ, пожалуйста, борщ. Или мужу сказала, да будет море. Но тут начинается. Посмотрим, поживем, увидим. Может быть, а может и не быть. У нас человеков 3000 миллиардов 500 миллионов тонн отговорок. Почти на все. Но все-таки разница между словом и делом не должна быть большой. Согласитесь.
1: Самое важное рядом. Свободное радио.
2: Новый час на свободном.
3: Время любить.

0: Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Послание Римлянам, 8 глава, 1 стих.
1: Свободное радио.

0: чтение на каждый день.
1: Мир вам, дорогие слушатели Свободного радио. У меня к вам вопрос. Вы когда-нибудь осуждали себя за неправильный поступок? А кого-нибудь осуждали за неправильные действия? Думаю, ответ очевиден. Конечно же, да. И вряд ли кто-то скажет, что это приятно. Так вот, Евангелие нас ободряет и защищает от осуждения. Послание к римлянам, 8 глава. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу». В этом месте апостол Павел поднимает важный вопрос веры и христианской жизни. Он утверждает, что нет осуждения и есть условия тем, кто живет во Христе по духу. Давайте разберемся, а кто осуждает и за что? Первое. Осуждает ли Бог человека? Да, конечно, и причина тому наш грех. Римлянам 3:23. «Потому что все согрешили и лишены славы Божией». Римлянам 6:23. «Ибо возмездие за грех – смерть». Да, он приговорил этот грешный мир к аду за непослушание и бунт. Но текст, который мы с вами прочитали, говорит нам об Иисусе Христе, который взял на себя нашу вину и одел нас в свою праведность. И кто принял его, того Бог уже не осуждает. И в это надо верить. Второе. Осуждает ли нас дьявол? Конечно, осуждает. Ведь в этом и его сущность. Вспомним Иова. В той истории сатана жаждал осудить Иова, представить его Богу неверным. И по сей день он искушает людей с одной целью – чтобы погубить в осуждении. Но мы уже знаем Христа, который победил лукавого, и мы в безопасности. Слава Богу! Третье. Осуждают ли нас люди? Да, конечно. И причина тому – мы несовершенны и можем совершать в жизни ошибки. А как реагировать нам на это? Если мы совершаем ошибки, и кто-то указывает нам на них, нужно прислушаться. А вот если нас осуждают за правильные поступки или за добро, будьте спокойны, и Христа осуждали, а Он праведник и святой Бог. И вообще главное, что думает о нас Он, Иисус. Четвертое. Осуждаем ли мы себя? Да, конечно. За что? За грехи прошлой жизни. Мы признаем, что мы виновны перед Богом. Мы согрешили. И это первый шаг для того, чтобы спастись. Иоанна 1:8.

что-то кладут. Девочка посмотрела на отца глазами полными слез и сказала: «Она не пустая, папочка, в ней мои поцелуи. Я дунула в нее, и теперь в ней моя любовь. Это все тебе, папочка». Отец был просто раздавлен. Он обнял свою дочь и умолял простить его. Впоследствии он долгие годы хранил эту коробочку под кроватью. И всякий раз в тяжелую минуту он брал коробочку, доставал из нее воображаемый поцелуй и вспоминал о подаренной ему ребенком любви. А ведь действительно, каждый из нас, родителей, получал такой подарок – золотую коробочку, наполненную поцелуями бескорыстной любви наших детей. И для меня, отца, эта золотая коробочка – самый дорогой подарок из всех тех, которые мне выпало счастье получить в своей жизни. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

0: Время подумать.
1: А есть такие люди, их называют безотказными. Они не могут сказать «нет». У них физиологически так артикуляция не работает, чтобы сказать слово «нет». Вот таким людям, конечно, надо тренироваться. Причем как угодно, перед зеркалом, перед близкими, но тренироваться надо. Во-первых, потому что вот эта невозможность и неумение сказать «нет» ведет вот к тем обещаниям, которые потом не выполняются. Но во-вторых, «нет» — это ведь тоже ответ. Очень часто вот те самые люди, которые считают, что есть те молитвы, на которые Господь не отвечает, нет, друзья, нет таких молитв. Господь отвечает абсолютно на все. Просто «нет» — это тоже ответ, даже если нам не нравится. У нас с вами в обиходе есть очень сильные слова. Опять-таки фразеологизм получается. «Умри, но сделай». Получается, что даже смерть не является веским основанием не выполнить свое обещание. А у других народов помягче. Там «умри или сделай», то есть основание веское. А вообще, наверное, обещание – это все-таки как долги. Взял – значит, изволь отдавать. Не можешь вернуть – не бери вообще. И, конечно, друзья, хорошо бы взвешивать свои силы, прежде чем открывать рот. Потому что, да, никто не может знать наперед, как сложатся обстоятельства. И никто не может брать на себя ответственность Бога и гарантировать, что обещанное вот точно-точно будет выполнено. Но, с другой стороны, и прятаться за это тоже не надо. Гарантировать-то, может быть, вы ничего и не можете. Но сделать все от себя зависящее, чтобы сдержать слово, вот это точно зависит только от вас. И в следующий раз, когда наберете воздуха, чтобы что-то кому-то обещать, вспомните про цену слова. Господь словом создал землю. Все, что вы произносите, имеет свой вес. И про пунктуальность, конечно, не забудьте. Для меня лично это стало открытием. Но тот факт, что пунктуальность – это признак вашей способности сдерживать или не выполнять данные вами обещания.
0: Подумали, а мы сказали.
2: Просто христианское радио. Свободное радио.

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите новый день с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: Марка. К Иисусу приносили детей, чтобы он к ним прикоснулся. А ученики их бранили. Иисус, увидев это, возмутился и сказал им: «Пусть дети приходят ко мне, не мешайте им. Ведь Царство Бога принадлежит таким, как они. Верно вам говорю, кто не примет Царство Бога как ребенок, тот не войдет туда».
1: Свободное радио.

0: still trying to fight.
1: Постановочка.
2: Доброе утро, Анжелка. Доброе утро.
3: Уже добрый день, братишка.
4: Ну что, так долго спал?
3: Вероятно, последствия очередной вечеринки, брат.
1: Слушай, я тебя умоляю, не говори ты так громко, а? Голова раскалывается.
3: Зачем ты делаешь это с собой, брат?
1: Ну я тут при чем? Ну при чем я тут? Просто только я допиваю, Серега тут же подливает. Что мне остается делать?
3: Кстати, хорошо, что напомнил. Воду подлить надо в аквариум.
1: Сдалась тебе эта рыбка, а?
3: Это не просто рыбка. Она мне о чем-то важном напоминает.
1: Слушай, а почему ты ее Анжелой-то назвала, а?
3: Потому что она — это я.
1: Очень глубокомысленно. Ой, голова.
3: Анжела напоминает мне, что свой аквариум я также должна содержать в чистоте.
1: Слушай, Анжела, хватит говорить загадками. У меня голова колется.
3: Я говорю о покаянии, братишка.
1: Я надеюсь, ты не собираешься мне снова читать нравоучения.
3: Ты же сам меня про рыбку спросил.
1: Ладно, все равно я с такой болью делать ничего не могу. Давай, добивай своего братика.
3: Ну, я стараюсь постоянно исповедаться перед Богом в грехах, но иногда я так занята, что даже забываю помолиться. Ну и вот придя домой, я вижу Анжелу, которая напоминает мне, что пора бы почистить аквариум.
1: Я жду.
3: Ждешь чего?
1: Жду, когда ты начнешь говорить «понятно».
3: Грех — это как грязь, которая плавает в аквариуме.
1: Mm-hmm.
3: Если я регулярно не буду очищать воду от грязи, мне придется плавать вокруг нее.
1: Бедняжка.
3: Ну а если я совсем перестану исповедоваться, грязи накопится так много, что я уже и не смогу видеть, куда я плыву. А затем грязи будет столько, что покажется, что уже и чистить бесполезно.
1: Ой,
3: остается только три варианта. И как раз эти три варианта, братик, ты взял себе за основу своей жизни.
1: Давай, раз уж начала, добей меня.
3: Вариант первый. Обвинить кого-нибудь другого. Например, Серегу.
1: Вот так вот, значит. Вариант номер два.
3: Вариант два. Не признавать то, что твой аквариум грязный. Но проблема в том, что рано или поздно и слепой это увидит.
1: Это превращается в очередную проповедь, как я понимаю.
3: И, наконец, вариант три. Самый оригинальный.
1: Ну?
3: Просто заявить, что в грязной воде нет ничего плохого.
1: Угу.
3: Сказать что-то вроде «А что я могу поделать? Гены мне такие передались». Тут уж никто ничего не возразит.
1: Пойду-ка я лучше, Анжелочка моя, еще одну Эндрюс Ансер выпью. Вот тебе и вариант номер четыре.
3: Давай-давай. А я пока аквариум почищу. Ой, мой хорошенький, иди ко мне, иди.

0: Классики о вере.
1: Мартин Лютер. Библия живая. Она говорит со мной. У нее есть ноги. Она бежит вместе со мной. У нее есть руки. Она держит меня.
2: Свободное радио. Свет всегда побеждает.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя.
1: Настроиться на истину. Тема, конечно, очень деликатная, но о ней нужно говорить. Такого разгула легализованной наркомании мир еще не видел. Каждый день миллионы людей по всему миру приковывают взгляд к экранам своих мониторов, телевизоров, планшетов или смартфонов, чтобы получить очередную дозу визуального наркотика. Я говорю о порнографии. Сравнивая просмотр роликов и фильмов для взрослых с химической зависимостью, я не преувеличиваю. У порнозависимости те же характерные черты. Когда обстоятельства давят, а люди вокруг делают больно, человек ищет удовлетворение в чем-то другом. Кто-то во внешней химии, а кто-то в суррогате сексуального удовлетворения. Желающий принятия любви человек пытается заменить реальные отношения, труд и успехи в своем деле легкодоступным и насаждаемым со всех сторон наркотиком. Вопреки распространенному мнению, порнография отнюдь не безобидна. Во-первых, она навязывает человеку модель потребления, которая касается не только сексуальной жизни. Легкодоступное удовольствие подспудно учит тому, что все должны мне, и трудиться для этого совсем не обязательно. Такой взгляд на мир разрушает отношения в семье, усложняет общение с друзьями и делает человека неспособным к адекватной самооценке. Во-вторых, образы, которые он видит на экране, остаются в его голове навсегда, мешая вести здоровую и полноценную сексуальную жизнь в браке на протяжении десятилетий. Это похоже на ловушку для мух. Внутри что-то заманчивое, ароматное и сладкое. Но как только несчастное насекомое залетает внутрь, чтобы отведать угощение, оставленное ему таинственным доброжелателем, оно приклеивается и уже не может вырваться наружу. Конечно, можно занять позицию ханжи, осудить, забросать камнями и дело с концом. Но человек, сидящий на видеопродукции с маркировкой 3X, нуждается в помощи. Выбраться из порнозависимости самостоятельно крайне трудно, а порой и невозможно. Если эта проблема есть в вашей жизни, не стесняйтесь звать на помощь того, кому вы доверяете. Обратитесь к мудрым служителям церкви и психологам. Будьте им подотчетны. Общайтесь с друзьями, найдите единомышленников в каком-то хобби. Бегите от соблазнов каждый раз, когда вы чувствуете, как они обхватывают вас липкими пальцами. Регулярно молитесь Богу, прося стойкости, мудрости и прощения, если снова оступились. Будет непросто, но все действительно стоящее дается с трудом. Всем привет! На связи Андрей Стародубцев. Там работа, сям работа, беготня, рутина, что-то сломалось, а что-то надо обновить. А тут еще эти новости. Ну просто хоть волком вой. От всего этого чувствуешь, будто бы не хватает воздуха. И свободное радио помогает открыть форточку. Свежая прохлада нашего эфира помогает прийти в себя и настроиться на правильный лад. Об этом говорят многие слушатели, да и мы сами чувствуем то же самое. Так что мы с вами делаем нужное дело. Ведь ваши пожертвования помогают нам оставаться на плаву. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ поддержки.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения.
1: Расправив крылья я, пою без тени страха.
0: Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Наталья Мелешко. Вся наша жизнь от Бога нам дана на радость бытия земного, но в ней тропа страдания видна. Судьба бывает к нам сурова. Дается жизнь, чтобы мы могли любить, и, проходя земной стезею, могли любовью сердце исцелить и оросить его слезою. Нам жизнь дана и верить, и прощать, понять свое предназначение и Слову Божьему внимать, и во Христе найти спасение. И в этой жизни нам дано прильнуть к истоку вечному, живому. Нам благодать дана и свыше путь к Небесному Отцу благому. Нам жизнь дана, чтоб Бога прославлять, душою к горнему стремиться, сыновство Божье верою принять, для неба на земле родиться.
1: Свободное радио.

0: 10 лет я читала Евангелие, я вообще ни одной строки ничего не понимала, что я читала. Казалось, что в мире как-то легче, с Богом тяжело, вот надо не грешить. Как тяжело не грешить? Для меня было закрыто Слово Божье, закрыто.
1: О, если бы в нас была хоть капля веры, то мы смогли бы двигать горами. А наша вера порой так маленькая, еще и заглушается грехами. Так было в жизни Ольги, но благ Господь к надеющимся на Него. Оля росла в многодетной семье. Отец умер рано, мама много работала, и ее практически не было дома. Старшие сестры на глазах у младших приводили домой мужчин, выпивали, курили. Ольга во всем стремилась им подражать. И к 18 годам она забеременела.
0: Я пошла в больницу, хотела сделать аборт. Но, не знаю, меня что-то вернуло. Ушла оттуда, с больницы, убежала со слезами. И меня дома очень обижали, оскорбляли. Но я все перетерпела, и мама моя была на моей стороне. Она все приняла как есть. Но его отец Руслана, моего сына, которого я родила, он уехал. И я оказалась одна с ребенком.
1: Через некоторое время Ольга начала жить с человеком, который называл себя верующим, но на самом деле таковым не являлся, и все же именно он привел Ольгу в евангельскую церковь.
0: Я сказала ему, что у тебя не такая вера, я не могу понять тебя, почему. Я верую в Бога, но не так, как ты. Мне не хотелось, конечно, туда идти, не хотелось составлять этот мир. Но я приехала в церковь на богослужение. И со слезами на глазах я искренне, от всего чистого сердца покаялась перед Богом. Мне было вообще было так дико, что люди вообще чужие плачут за меня, радуются. Думаю, никто меня никогда так не опекал. Я никому не была нужна в этом мире.
1: Ольга начала читать Библию, молилась, постилась. А ее муж пил, хотя и посещал церковь. 11-летний сын Руслан тоже начал выпивать, курить и даже дышать бензином. Отчим жестоко наказывал мальчика и обвинял во всем мать.
0: Скажу искренне и честно, что он не любил Руслана. Он не слушался, конечно, нас. Но, вы знаете, он был очень добрый, Руслан. Он очень любил Бога и покаялся перед Богом. Ему подарил, Михаил Алексеевич подарил детскую Библию, такую большую. Мой муж вышел и начал ругаться, прям матом начал ругаться из церкви. Он взял эту Библию и швырнул в грязь. И я побежала быстрее, подняла, заплакала. И вот так вот сложила руки. И говорю, Господь, помоги мне. И через 2 недели Руслана не стало. Он погиб. Я обвиняла Бога, говорю, Господь, ты почему забрал моего сына? «Нет тебя», — говорила, «нет тебя», — повисла на памятник и так плакала.
1: Обида на Бога и ожесточение овладели Олиным сердцем. Она перестала ходить в церковь, но верующие не оставили ее. Они помогли и Оле, и ее мужу устроиться на работу и, конечно, молились за их семью.
0: Единственное, что пришло утешение, у меня родилась дочка. Я очень радовалась. Но мы все равно жили плохо. Он меня бил, напивался пьяный, бил меня и выгонял из дома. Мне казалось, что здесь счастья нету, здесь Бога нету, здесь ничего нету. Ну и мне пришла такая в голову мысль переехать в деревню. И только я знаю и верю, что только Бог мне помог вот этот переезд совершить.
1: Уехать в деревню и остаться без опеки верующих Ольге было страшно, но она понимала, что в любом месте, куда бы ее ни забросила судьба, рядом всегда будет Иисус и Его драгоценное Слово.
0: Когда мы приехали в деревню, я стала читать от Иоанна. Пелена какая-то с глаз моих упала, и я взялась за голову. И ужаснулась, и упала на колени, стала молиться. Господи, прости меня, я не знала всего. У меня в этот момент такая любовь к Богу открылась. Теперь я уже как думаю, что родилась во мне тогда вера, настоящая вера.
1: Любовь Божья помогала Ольге воспитывать детей, вести хозяйство и терпеть выходки пьяного мужа. Ольга прощала и прощала ему. Она молилась за мужа и уповала на обещание Бога. «Если будете прощать, то и вам прощено будет». И Бог сдержал свое обещание. Муж Ольги все же стал истинно верующим человеком.
0: только Иисус дает терпеть все, конечно, человеческим терпением. Никогда не выйдешь человек, чтобы вот так перетерпеть, простить, любить. Люди, очень многие не знают Господа Иисуса Христа, дорогого, именно живого Бога, который изменяет жизнь, изменяет сердце человека, изменяет его мышление во всем. Спасайтесь, люди, только верою в Господа Иисуса Христа. Поймите, что без Бога нет жизни на этом свете. И счастье только во Христе Иисусе, Господе нашем.
1: Господь наш полон благодати и милости. Любите, прощайте. Бог вам в помощь. Это была программа «Вечность в миниатюре». Звукорежиссер Константин Масалитинов и я, Ольга Милтенис, прощаюсь с вами. До новой встречи.
2: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

0: притчи Соломона.
1: Если враг твой голоден, накорми его. Если он хочет пить, напои водой. Поступая так, ты соберешь горящие угли ему на голову, а тебя наградит Господь.

0: Литерный вагон. Читаем не спеша.
1: Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». Обратите внимание на фразу «под солнцем». Она встречается часто, 27 раз. Это указывает на то, что поиски смысла, удовлетворения происходят в рамках земной жизни. Это поиск только в горизонтальной плоскости, в материальном мире. Под солнцем – квинтэссенция мировоззрения тех, для кого на небе есть только неодушевленное солнце в числе остальных небесных тел. И нет другой причины, по которой бы они поднимали голову вверх. Если учесть, что Соломон много надежд возлагал на жизнь под солнцем, нам станет понятнее уныние того, кто, будучи пророком, должен был быть образцом жизнерадостности и оптимистического взгляда на будущее. На земле он попытался утолить жажду смысла жизни. Как следствие, некоторые его выводы вызывают по меньшей мере недоумение. Например, «Потому что во многой мудрости много печали, и кто умножает познание, умножает скорбь». 1.18. «Чего бы глаза мои не пожелали, я не отказывал им, не возбранял сердцу моему никакого веселья». 2.10. «И возненавидел я жизнь, потому что противны стали мне дела, которые делаются под солнцем, ибо все суета и погоня за ветром». 2.17. «Сказал я в сердце своем о сынах человеческих, Бог испытывает их, чтобы они видели, что они подобны животным, потому что участь сынов человеческих и участь животных – участь одна. Как те умирают, так умирают и эти. И одно дыхание у всех. И нет у человека преимущества перед скотом, потому что все суета». 3.18-19. Довольно пессимистично, согласитесь. Нельзя правильно истолковать эти и многие другие стихи, не учитывая привязанности царя к временным ценностям. Обратившись от Бога к миру в поисках радости, он жил в состоянии неприходящего разочарования. Мировоззренческий тупик безбожия на каждой странице Экклезиаста. Не погрешу, если скажу, что Соломон не так любил Бога, как его отец, хотя в самом начале своего царствования имел любовь к нему. 3 Царств 3.3. В дальнейшем же потерял ее, как об этом повествуют исторические книги Ветхого Завета. Это не значит, что он потерял веру. Умом он прекрасно понимал, что Бог – это реальность, что после смерти будет суд и некая дальнейшая форма существования. Но это знание не сильно влияло на его практическую жизнь. Подобным образом плотские христиане цепляются за некоторые мирские ценности, хотя уже знают истину. Соломона нельзя назвать атеистом, но под определение материалист он вполне попадает. Ему было далеко не безразлично, что он ест, во что одевается, где живет, что о нем говорят другие. Условия жизни для него имели значение. Он любил роскошь и окружал ею себя. Любил достижения и стремился к ним. Любил удовольствие и ни в чем себе не отказывал. В том-то и проблема, что почти все, что он любил, находилось на земле. Сын Давида был специалистом в жизни под солнцем. В контексте данных размышлений мне хотелось бы кратко показать вам разницу между писаниями Давида и Соломона на примере книги «Псалмов» и «Притч». Делаю я это только для того, чтобы яснее понимать книгу Экклезиаста и роль Соломона в Божьем замысле передачи откровения. Псалмы и притчи Соломона. Давид, бедный пастух, получил свой трон путем страданий и войн. Соломон, принц, унаследовал трон. Давид, много богословия в контексте поклонения, экспрессия.

особенно упованию и радости в Боге. Притчи Соломона учат разуму, мудрости, праведности, страху Божию. Псалмы Давида – молитвы по характеру, но учение по содержанию. Притчи Соломона – только учение. У Соломона тоже есть как минимум один псалом, 127-й. Прочтите его. Он вам ничего не напоминает? Да, это опять-таки не молитва, а учение в духе притч. Значит ли это, что Писание Соломона менее богодухновенно, чем Писание Давида? Конечно, нет. И я хочу подчеркнуть этот момент с особой ясностью. Пожалуйста, не пропустите моих слов. Писание Соломона 100% богодухновенны и заслуживают абсолютного доверия, как и вся Библия. Интересно, однако, видеть, как Бог использует индивидуальные особенности авторов для передачи своего слова. Откровение — это не всегда просто диктовка с машинальным записыванием. Иеремии 36:1-2. Во время создания канонических книг Бог взаимодействовал с автором, используя его биографические данные, образование, характер, опыт, Иеремии 29:13. Для написания псалмов лучше всего подходил Давид, человек непрестанных молитв, глубоко влюбленный в Бога и его закон, муж по сердцу его, порывистый, энергичный, импульсивный, умеющий наслаждаться Богом, а не тем, что он дает. Поэтому псалмы считаются инструкцией по поклонению. Для написания книги притчи, книги Экклезиаста нужен был Соломон со своей мудростью, аналитическим складом ума, определенными жизненными устремлениями и специфическим опытом. Мы не видим у Соломона духовных черт Давида, при всем уважении к нему, как к Божьему пророку. Поэтому нельзя толковать книгу Экклезиаста в отрыве от жизни ее автора, что, впрочем, касается и некоторых псалмов. И порой придется говорить о нем нелестное, ведь что поделать, на фоне других авторов Библии он выглядит не очень благообразно. Не хотелось бы подсушивать репутацию Соломона только потому, что его перу принадлежат три канонические книги. Нужно мужественно встретить лицом к лицу простую истину. Он тоже был грешник. Да еще какой! Под конец жизни он строил идольские храмы и служил Астарте. Третье царство, 11 глава. Велика милость Божья к нему. Книга Экклезиаста не становится менее богодухновенной от того, что ее земной автор в старости как будто с цепи сорвался. Для ищущих повода хочу повторить еще раз. Соломон – Божий пророк, написавший три книги Священного Писания. Он был верующим человеком. В самом начале своего царствования Соломон попросил у Бога мудрости и получил ее. Она снабдила его необходимым оборудованием для постановки правильной цели и ее достижения. Но что-то пошло не так. На ум приходит следующая иллюстрация. Представьте себе кладоискателя на территории в 10 квадратных километров, вооруженного только лопатой. Каковы его шансы на успех в сравнении с другим модернизированным кладоискателем, приехавшим на раскопки на экскаваторе с металлодетектором в руках? Согласитесь, они ничтожны. Однако, если добавить один нюанс, все преимущество последнего сводится на нет. Когда роешь там, где сокровища отродясь никто не закапывал, то никакая техника не поможет. В то же время, если на руках есть точная карта, то и одной лопаты достаточно. Соломон олицетворяет собой второго, великолепно экипированного кладоискателя, доверившегося своей интуиции и отвергшего указания карты. Истинное сокровище спрятано не на земле, но именно ее он перепахал вдоль и поперек. Он посвятил свою жизнь заведомо разочаровывающему делу, изучению того, что делается под солнцем, и жил лицом вниз, тогда как его отец жил лицом к небу. Не внял он словам Давида, пытавшегося наставить его перед смертью. «И ты, Соломон, сын мой, знай Бога отца твоего и служи ему от всего сердца и от всей души, ибо Господь испытует все сердца и знает все движения мыслей. Если будешь искать его, то найдешь его, а если оставишь его, он оставит тебя навсегда». 1 Паралипоменон 28:9. И ведь охранительная молитва была.
Соломона же сын.

Сыну моему, дай сердце правое, чтобы соблюдать заповеди Твои, откровения Твои и уставы Твои, и исполнить все это, и построить здание, для которого я сделал приготовление». 1 Паралипоменон 29:19.

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: о Павла христианам в Филиппах.
1: «Братья, я не считаю, что уже победил. Одно скажу. Забывая о том, что остается позади, и весь устремляясь к тому, что впереди, я стрелой лечу к цели за призом. А приз этот — новая жизнь, которую призвал нас Бог через Христа Иисуса».
2: «Уютный вечер» на Свободном радио.

На днях нам написала одна женщина. «Я включила свободное в 3 часа ночи, когда не могла уснуть от тревоги. И впервые за месяц я улыбнулась и поняла, что Бог рядом, и смогла уснуть». Друзья, такие сообщения — наша главная награда. И ваша тоже. Потому что без вас нас бы не было. Помогите свободному оставаться голосом надежды. Зайдите на сайт свободная.медиа, нажмите кнопку «Поддержать». Давайте менять мир к лучшему вместе.

0: каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечные «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: Зачем Бог создал человека, если знал, что многие согрешат и погибнут? Для прикола? Бог создал человека не как отстраненный наблюдатель или равнодушный художник. Человек для него не опытная модель, не материал для коротких испытаний, после которых его можно просто выбросить. Бог дает жизнь человеку как родитель, чтобы любить его. И как родитель он знает, что нам предстоит перенести болезни, страдания и смерть. Как родитель он переживает нашу боль ближе и сильнее, чем свою, и поддерживает нас во всех испытаниях. Но в отличие от наших земных родителей, он может предложить нам не только помощь, но и вечную жизнь. Ведь он создал нас не для смерти. И от нашего желания зависит, принимаем мы этот дар или выберем гибель.
2: Уютный вечер на свободном радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время идти вперед и не сдаваться.
2: Вот уж, что верно, то верно. Не сдаваться ни в коем случае, но не унывать, по крайней мере, точно. Друзья, всех приветствую. Я сегодня без Кати с вами буду это утро. Но я думаю, что это не помешает нам провести это время хорошо. А, друзья мои, 22 июня сегодня, 10 часов утра, значит, мы в прямом эфире. Если не совпадает что-то, значит, не в прямом, и вы где-то в записи или в повторе меня слышите. А, я желаю вам замечательной недели и хорошего дня. Я надеюсь, что у вас все хорошо, потому что, конечно, необычное ощущение. Сейчас вот рассказывает, друзья рассказывают, да и супруга тоже говорит. Вот интересно завтракать под взрывы, такой вот новый опыт у нас в нашем районе. Друзья, пусть Бог хранит вас. Мы, вопреки всему, продолжаем вещать 24/7, и утренняя передача выходит вопреки всему. Сегодня и на этой неделе мы будем говорить с вами о важной штуке. Мы будем говорить про чувство вины. Про чувство вины, чувство стыда и о том, об избавлении, об исцелении от этого чувства. Чувство вины — эта штука полезна или нет? А в какой мере она может быть полезная, а в какой нет? Вот вы ощущаете, на вас давит что-то, вас мучает чувство вины? Или же вы с этим справились, и это вас не беспокоит? То есть периодически накатывает на вас ощущение вины за там какие-то проступки, ошибки, за грехи, которые вы совершали в прошлом или с которыми вы не можете справиться сейчас. Вы страдаете от этого? Или же это закрытая для вас страница, потому что ваша вера такова, что вы просто веруете, что Христос и кровь Христа омывает ваши грехи, и вообще не о чем больше беспокоиться. Ну, накосячил, но я же прощен все равно. Вот до какой степени у вас так получается? Расскажите, мучает ли вас чувство вины периодически или, может быть, постоянно? Или вы сумели с ним справиться? И как вы думаете, вообще вера в Бога — это равно освобождение от чувства вины? Это такой универсальный рецепт, это панацея от чувства вины? Или же нет? Расскажите о том, что говорит ваш христианский опыт. Очень будет интересно на эту тему вместе с вами поразмышлять. Ну, а в первом часе я, как бы, хотя у меня тут вот стул напротив меня, где Катя обычно сидит, свободен, все равно в первом часе мы с вами традиционно почитаем новости, которые мы не могли не заметить. Новости, как обычно, мы читаем не политические, потому что от политических грустно становится и страшно. Вот. А мы читаем другие новости. Новости науки, новости религии. А в середине часа моя любимая рубрика. Мы читаем Священное Писание. Сегодня будем читать Евангелие от Иоанна. Эпизод про насыщение 5000. И это, на самом деле, очень крутой эпизод, из которого следует немало замечательных выводов. Я думаю, что вы наверняка уже не раз об этом слышали, но будет не вредно, а даже и полезно освежить все это в памяти. Еще раз всем желаю хорошего дня. Давайте слушать хорошую музыку на свободном радио. И через несколько минуток встретимся, чтобы открыть, почитать новостишки.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь. Каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

попались несколько занятных рейтингов. Мне кажется, показательный рейтинг стран по симпатиям. Кто возглавляет список, а кто оказался внизу. Речь о симпатиях восприятия за рубежом. То есть речь здесь от туризма до иностранных инвестиций и дипломатических отношений. То есть то, как страна воспринимается за рубежом. Типа рейтинг. Хорошая страна или плохая страна? Вот такой вот широкий был проведен опрос по разным критериям, по разным категориям. Вот. Значит, озвучу сначала лидеров сверху, то есть самые хорошие страны, по мнению других, по мнению жителей других стран. А потом, значит, лидеров рейтинга снизу. Значит, лидеры сверху, то есть самые лучшие страны: Швейцария, Канада, Япония, Швеция, Италия, ну дальше там Норвегия, Испания, Австралия, Дания, такие вот страны, да? А страны снизу, то есть с самым плохим рейтингом, это как-то не странно, Израиль, да? Интересно, ребят, да? Смотрите, антисемитизм жив, цветет и пахнет, и никуда он не делся. Израиль на первом месте по восприятию, негативному восприятию за рубежом. Северная Корея, Афганистан, Иран, дальше Соединенные Штаты, Ирак, Россия и Сирия. Вот мы в антирейтинге с вами находимся. Ну, в принципе, понятно, смотрите, в рейтинге с плюсом, то есть в хорошее восприятие у стран, которые давно, очень давно ни в каких военных конфликтах не участвовали и не проявляют себя милитаристически, то есть не трясут там ракетами и ядерным оружием. Вот, и, соответственно, антирейтинг, ну, соответствующий. Дальше, смотрите, рейтинг надежности автомобилей мне попался еще в 2026 году. Говорят, значит, что водители сообщили о наибольшем количестве проблем с автомобилями, чем когда-либо прежде. Ну, это связано, во-первых, в целом со старением автопарка, потому что экономический бум во всем мире прошел, проходит или прошел. Наступает затяжная рецессия, экономический кризис, поэтому автомобили становятся старше у всех, нету возможности их утилизировать и покупать новые. Точнее, этих возможностей становится все меньше, во-первых. Во-вторых, ну, наверное, действительно, смена лидеров бренда. Но, тем не менее, значит, что в этом рейтинге? Кто, интересно, опрос составил? Компания JD Power составила рейтинг. На первом месте по надежности автомобиля оказался Lexus. Вот так. На втором месте, ну, это явно, значит, в Штатах проводилось исследование, на втором месте Buick. На третьем месте, удивительно, но Mini. На четвертом Cadillac, на пятом Chevrolet. Вот. И Toyota только в десятке, кстати, вот эта вот наша хваленая Toyota, про которую, ну, в России, по крайней мере, считается, что это один из самых надежных автомобилей, но оказывается, что нет, не совсем, вот статистика показывает. Хотя, с другой стороны, количество этих, да, Бьюиков и Мини и количество Тойот сравните, да, ну, все понятно. Так, ладненько, давайте идем дальше с вами. Интересно еще, самые ценные товары древнего мира. Попалась мне статейка. Шелк на первом месте в этом рейтинге. Даже разглашение секрета производства шелка в Древнем Китае каралось смертью. Вот самая ценная ткань. Золото, как это ни странно, да. Вот. В 14 веке до нашей эры иностранные правители писали египетским фараонам жалобы на задержки поставок золота. Вот. Египет был один из главных поставщиков золота в древнем мире. Вот. Тирский пурпур. Интересная штука. Это вот багрянец, да, так называемая. Чтобы получить всего 1 грамм тирского пурпура, требовалось уничтожить от 10 до 12 тысяч морских улиток. 1 грамм, 12 тысяч морских улиток. Вот. А пряности сюда же. В 70-х годах нашей эры Плиний Старший подсчитал, что Рим ежегодно тратит на восточные товары около 100 миллионов сестерций и ев. Большая часть этих средств уходила на покупку перца, корицы и кардамона. В этом же рейтинге ладан и мирра. Знаем, да, такие вещества, которые ценились очень дорого. Помните, как когда Иисусу, значит, умастили Иисус, то ли ноги, то ли это разные были события, то ли голову. Вот, как возмущались свидетели этого события, да? Дорогое же, дорогое масло, что ж ты делаешь? И еще тут лазурит и соль в этом рейтинге самых
ценных товаров древнего мира. Интересно, что сейчас бы считалось самым ценным товаром современного мира? Ну, про товары не знаю, но вот в ЦИОМ назвал три главных признака богатой и успешной жизни в России. Ориентиры меняются, люди чаще связывают успех с социальной защищенностью и качеством жизни. На первое место выходит качественное образование для детей, хорошая медицина. На первом плане стоят возможности, которые дают семье устойчивость. Качественное образование, медицина, которая опережает даже личную недвижимость. Вот, меняются у людей приоритеты. Исследование показало, что люди, которые принимали кальций, делали это напрасно. Миллионы людей принимают кальций и витамин D ради костей. Масштабный анализ показывает, что в этом вообще нет никакой пользы. Так что вот, знаете, это из разряда новости. Все не то, чем кажется. Вот. Ну и последнее из забавных наблюдений и исследований. Использование сокращений в речи повышает вероятность ухода с должности в ближайшие 6 месяцев на 15%. Эксперты говорят, что возможная причина — у человека снизилась вовлеченность в работу, и он экономит ресурсы даже на написании букв. Так что если ваш сотрудник говорит вместо «спасибо» «спц», то присмотритесь к нему внимательнее. Может быть, он вовсе уже и не хочет работать. Но на самом деле, конечно, может и нет совсем. Слушаем хорошую музыку и возвращаемся с Евангелием от Иоанна, дорогие друзья. А вопросик к сегодняшней теме, которую мы будем обсуждать во втором часе, я уже подвесил в нашем чатике. Пишите.

0: живи, молись. Свободное радио.
1: Итак, мы читаем Евангелие от Иоанна. Дочитали постепенно-постепенно до 6 главы. Сегодня у нас замечательный отрывок про насыщение большой-большой толпы. Давайте почитаем. С 1 по 14 стих. «После сего Иисус пошел на гору...» «После сего Иисус пошел на ту сторону моря Галилейского, в окрестности Тивериады. За ним последовало множество народа, потому что видели чудеса, которые он творил над больными. Иисус взошел на гору и там сидел с учениками своими. Приближалась же Пасха, праздник иудейский. Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа идет к нему, говорит Филиппу: «Где нам купить хлебов, чтобы их накормить?» Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать. Филипп отвечал ему: «Им на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось бы хотя бы понемногу». Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему: «Здесь есть у одного мальчика 5 хлебов ячменных и 2 рыбки. Но что это для такого множества?» Иисус сказал: «Велите им возлечь». Было же на том месте много травы, и так возлегло людей числом около 5000. Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, раздал ученикам, а ученики возлежавшим также и рыбы, сколько кто хотел. И когда насытились, то сказал ученикам своим: «Соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало». И собрали и наполнили 12 коробов кусками от 5 ячменных хлебов, оставшимся у тех, которые ели. Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали: «Это истина, тот пророк, которому должен прийти в мир». Мы с вами встречали не раз рассказы о кормлении, о насыщении множества людей. Ну вот это очередной из таких рассказов в Евангелии от Иоанна. Начинается он с того, что Иисус не ищет этого чуда. Иисус пытается уединиться, он пытается уйти. Мы читаем, что он пошел на ту сторону моря Галилейского, в окрестности Тивериады. Вот, а он пытается побыть один, и мы неоднократно встречаем в Священном Писании вот именно такие эпизоды, когда он хочет помолиться, поразмышлять, восстановиться. Но за ним следует множество народа, потому что, как написано, видели чудеса, которые он творил над больными. Иисус популярен, за ним идут. Есть мнение, что все это происходит по дороге в Иерусалим, так как там праздник, что это были паломники, которые будто бы решили, ну так, заглянуть заодно к вот этому вот нашумевшему модному учителю Иисусу. Вот. Но, возможно, это не так. Возможно, люди специально искали его, потому что он творил чудеса, и они хотели его послушать. Кто-то хотел получить и слово наставления, и исцеление, и вот прикоснуться к чему-то чудесному, к чему-то особенному. Иисус всходит на гору, то есть он сходит на возвышенность какую-то. Вот, да, мы тут читаем, что Пасха приближалась как раз. И смотрите, комментатор пишет, что это место находится неподалеку от селения Вифсаида. И оттуда у нас Филипп из Вифсаиды. Поэтому вот этот вопрос Иисуса Филиппу, где нам купить хлебов, чтобы их накормить, он не напрасно именно к Филиппу адресован, потому что, ну вот, якобы Филипп знает здешние места, знает, где ближайшие селения, где можно было бы это сделать. Но как реагирует Филипп? Он говорит, что это невозможно. Филипп говорит: это нереально, то есть тут на 200 динариев, если купить, и то будет недостаточно хлеба, чтобы каждому хотя бы понемножку досталось, не то что уж там про насыщение речь. Один динарий зарабатывал поденщик в день. Ну, то есть человек, скажем так, не имеющий каких-то особых навыков, такой вот просто разнорабочий. Один динарий в день. 200 динариев — это сильно больше, чем полгода. Нужно было бы работать, чтобы просто одну трапезу такой обеспечить. Поэтому Филипп сразу же на корню рубит этот вопрос. Иисус спрашивает, где нам купить? Филипп отвечает: у нас денег нету, чтобы даже думать о том, где мы это можем сделать, да? Или будто бы даже на опережение идет и не отвечает на вопросы Иисуса и сразу же обрубает: нет, это невозможно. Вот это один тип поведения, один тип, знаете, реакции на какой-то вызов, на то, что иногда перед нами встает какое-то испытание. которые допущены Богом, и мы можем отреагировать как Филипп и сказать: «Не-не, все это невозможно. И мы не будем этим заниматься там, да, или там мы это бросим, мы это оставим, мы туда не поедем, мы закроем этот проект, там, да, это невозможно». А как реагирует другой ученик? У нас встречается Андрей, брат Симона Петра, мой тезка. А он реагирует по-другому. Он предлагает вариант. Он выглядит странно, этот вариант, да? Иисус спрашивает, где бы нам взять еды? Он говорит, ну вот у мальчика здесь есть 5 хлебов ячменных и 2 рыбки. Ну, как бы все равно сомневается, ну что это для такого множества? Но он хотя бы предлагает, он хотя бы делает какой-то шаг, он делает то, что в его силах, то, что в его зоне ответственности. Он говорит, у нас есть немного еды, вот у этого мальчика, у этого молодого человека, ну там юноша, подросток, непонятно, кто это. Это совсем другой тип мышления, да? Доверить Богу хотя бы что-то, что мы можем доверить. Хотя бы какой-то шаг навстречу сделать и, возможно, уповать на то, что Бог сделает в ответ, да? И это главная суть, главный посыл нашего сегодняшнего отрывка. Но, с другой стороны, он все-таки, да, допускает сомнения, говорит, но что это для такого множества? Ну, любопытно читал в комментариях, что ячменные лепешки символизируют такой хлеб, который приносили в жертву покаяние за прелюбодеяние. Вот. Ну, типа ячмень считался там пищей для животных. Это животный грех, вот так вот. Вот. А рыбки, ну, понятно, не свежие. Свежие рыбки никто не мог с собой носить. Долго спортились бы, отравиться, умереть. Вот там это соленая, как правило, была какая-то рыба, которая со специями как-то вот разминалась и являлась такой вот, ну, приправой, что ли, к хлебу. Такие бутерброды они делали, да? У меня аж слюна выделилась, я прям захотел поесть свежего хлеба с рыбкой. Вот, а Иисус говорит, велите им возлечь. Около 5000 человек. Велите им возлечь, будем кушать, да? Потому что люди кушали лежа. Не сидя за столами, не стоя, лежа люди кушали и общались. И вот Иисус берет эти хлебы, которые дали, 5 хлебов и 2 рыбки, воздает благодарение. Возможно, это была классическая молитва благодарения Богу. И раздает ученикам. А ученики, в свою очередь, отламывают себе кусочек, дают следующему, там, кусочек себе, следующему. И с рыбкой также они поступают, они делят это, и все ели, и написано, что все насытились. И более того, написано, что еще и говорят, соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало. И собрали, наполнили 12 коробов кусками от 5 ячменных хлебов, оставшихся у тех, которые ели. Читал разные комментарии на эту тему, разные интерпретации этого события. Существует попытка интерпретировать это, как будто это было не совсем чудо. Существует мнение, что типа у каждого на самом деле была с собой еда, потому что они в дальний путь без еды бы не пустились, просто никто не хотел делиться. И вот Иисус как бы подал пример того, что можно делиться, все начали делиться, все наелись, поняли, что на самом деле гораздо больше. Это такая, знаете, сказка «Каша из топора» или там «Суп из камня». Вот такая интерпретация. Есть интерпретация, что хлеба на самом деле было крошечно мало, что это было просто вот такое вот причастие, знаете, по крошечке каждому досталось. И вот они съели эту крошечку и все равно насытились. Вот такое вот чудесное было насыщение. Но знаете, я верю, что Бог действительно умножил эти хлеба, что действительно их стало гораздо больше, потому что для Бога не проблема накормить 5000 человек. Более того, это символичное чудо, потому что в пустынном месте Господь кормил свой народ, евреев, посылая манну. И здесь тоже вот пустынное место, и Бог снова приходит, чтобы накормить свой народ, которые за ним идут. Они ведь идут за ним, они хотят от него что-то услышать, они тянутся к нему, и он о них заботится, он их кормит. И более того, 12 коробов — это такие плетеные корзины, были наполнены кусками хлеба. Вот, и люди, видевшие это чудо, говорят, да, это истина, тот самый пророк, к которому должен прийти в мир. Они соглашаются с тем, что Иисус не просто учитель, что он действительно пришел в мир, то есть откуда пришел, да, пришел с небес. И называют его как минимум пророком, как минимум тем, кто пришел от Бога. чтобы что-то, да, от Бога принести, что-то от Бога сказать. Вот такой отрывок на сегодня. У нас с вами тоже зачастую бывает гораздо меньше, чем нам кажется нужно. Я говорю и про ресурсы, и про силы, и про таланты, возможности, и про смелость, и про веру. У нас этого бывает очень мало. У нас есть просто чуть-чуть 5 хлебов и 2 рыбки против огромной, большой проблемы, кажется, нерешаемой абсолютно. И достаточно это просто отдать Богу, начать с чего-то, сделать какой-то шаг, и потом смотреть, как Бог ответит, и что Он будет через это делать. Все это по-разному бывает, в разных масштабах, но тем не менее, я верю, что Бог учит нас доверять Ему и просто делать то, что зависит от нас. А Он позаботится об остальном. Такое ободрение у нас с вами на сегодня. А мы, кстати, доверяем Богу, вопреки всему, что происходит. Мы собираемся проводить пикник Свободного радио 29 августа. Мы такие оптимисты. День хвалы 29 августа. И об этом в следующем рекламном ролике поподробнее. Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке. Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики». «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Свободное радио.
1: С надеждой руки в небеса, как малы по-прежнему, верю в чудеса, все еще прибежище у твоего лица.

0: руки в небеса. Как малой по-прежнему, верю в чудеса. Все еще прибежище у твоего лица. Доведи безгрешную дорогой до конца.
1: В эфире «Свободное радио».
2: «Свободное радио».
1: Выбирай лучшее.

0: Новый час на свободном.
1: Время надеяться.
2: Ты способен на большее. Свободное радио.
3: Итак, второй час нашей утренней беседы. И мы с вами говорим про чувство вины и чувство стыда. Это такой, знаете, багаж, который мы можем нести с собой всю жизнь, что-то из прошлого. Вот. Можем туда докладывать что-нибудь, что подтверждает наше мнение о самих себе. И он тяжеленный, колесики сломанные. Мы вот это вот дело таскаем по всем жизненным лестницам туда-сюда. И не дает он нам никак расслабиться, не дает он нам покоя. А может сложиться мнение, что подобная практика и подобная жизненная установка — это один из китов, на которых стоит христианство. С внешней стороны, снаружи может показаться, что христианство на этом и стоит. Ну, на самом деле, не напрасно немножко, да, нет дыма без огня, потому что проповедь Евангелия, любая проповедь Евангелия строится от вины. Да? Ну, обращали внимание, там, типа, три духовных закона, или, да, в принципе, проповедник, который выходит, он строит всегда, идет от вины, он говорит, ты грешник, не веришь, а вот тебе доказательство, ручку на работе украл, вот тебе, пожалуйста, ты грешник. И как будто бы, знаете, все христианство, оно вот стоит именно на чувстве стыда. Сначала человеку нужно доказать ему, что он плохой, а потом ему сказать, но вот теперь, когда ты понял, что ты плохой, мы тебе покажем путь, как от этого вот ощущения и понимания, что ты плохой, избавиться, потому что ты теперь будешь как бы вот, ну, перезагружен, что ли, да, твои грехи будут отпущены. Вот, и поэтому со стороны может показаться, что христианство, оно про это. Более того, в некоторых церквях просто из года в год, из проповеди в проповедь постоянно навешивается чувство вины. Какие же вы плохие христиане, там и грешники, и прелюбодеи, и маловеры. И, значит, не хотите жертвовать, не хотите на миссию ехать, не хотите идти евангелизировать, никого в церковь, значит, не приводите. Что же вы за христиане-то такие? То есть помимо багажа вины из прошлой жизни, что мы там успели серьезно накосячить, на нас еще навешивают в церкви постоянно новую такую христианскую вину, который говорит о несоответствии какому-то идеальному стандарту нас с вами. И вот действительно может показаться, что христианство, оно как раз про чувство вины и стыда. Но мне кажется, что это немного токсичная история, заходить именно с этой стороны. Потому что Евангелие нам говорит в большей степени не о чувстве вины, обратите внимание. Иисус обвиняет, но кого он обвиняет? Прежде всего, самых лучших, самых крутых религиозных членов общества, которые его окружали. Как раз вот безупречных, как раз которым комар носа не подточит, он и обвиняет больше всего, на самом деле. А вот несовершенных, таких вот неидеальных, он в меньшей степени обвиняет. Да даже он с ними больше времени проводит. Он ведет себя с ними как раз по милости, а не по голове молотком за то, что вы такие-сякие. Вот, поэтому, мне кажется, Евангелие, оно все-таки вот в своей сути, в корне, оно не про чувство стыда и вины. Оно про любовь Божью, про свободу, про царство и принципы Божьего царства. И о начале этого царства уже здесь, на земле, мы можем, взяв на вооружение эти принципы, уже здесь начать, скажем так, быть гражданами этого царства и получать благословение от этого. Получать благословение от мира с Богом, от общения с Богом, от того, что Он будет делать через нас. Вот, наверное, про что. Поэтому вот эта идея о том, что христианство — это вот как раз человека закабалить чувством вины, она действительно имеет под собой основание, но на самом деле это перекос. И на самом деле настоящее Евангелие, настоящее христианство, оно не должно быть только о чувстве вины и вот повторение, снова, какие вы были плохие, смотрите, какие вы сейчас плохие, и как бы вам не оступиться там и так далее. Я не говорю, что нет этому места совсем. Я думаю, что всему есть место. Но когда только на такой, манипуляции строится все церковное богословие, то мне кажется, что-то тут какая-то нездоровая история есть. Если не согласны, напишите, поспорьте. Сразу я открыт. Я на ходу сейчас просто рассуждаю, поэтому я могу и ошибаться. Рассуждаю, исходя просто из своего опыта, да, из своего взгляда на вещи. Вот. Ну, а также я вас спрашиваю, мучает ли вас чувство вины? Если да, то расскажите. Если нет, и вам удалось от него избавиться, тоже расскажите. А может, вы никогда и не испытывали чувство вины, потому что вы чувствуете себя совершенно замечательным, идеальным человеком. Такое тоже может быть. Поделитесь, рассказывайте о багаже вины. Говорим в этом часе.

0: «Свой день» со «Свободным радио».
1: Ну, а мы с вами продолжаем разбираться с чувством вины. Не знаю уж, как мы с вами можем с ней разобраться. Чувство вины — это такая штука, которая может мучить человека на протяжении всей его жизни и не давать ему покоя. Это штука, которая может отравлять всю жизнь. И вроде как бы человек даже может прийти к Богу, на самом деле. Человек может даже читать все эти замечательные стихи из Писания про прощение грехов, про то, что изглажу там беззакония твои, и соглашаться с ними, да, но при этом он не до конца принимает прощение Божие и совсем не может простить самого себя. И это все становится токсичным и отравляющим. Это действительно может быть проблемой. Что говорят психологи по этому поводу? Они, кстати, разделяют... Ну, некоторые психологи разделяют чувство вины и чувство стыда. Немножечко разные у них оттенки, немножечко разный такой посыл. Вина — это ощущение того, что мы сделали что-то не так, что-то неправильное, нарушили какие-то нормы, какие-то ожидания свои или чужие. Вот. А стыд — это не просто ощущение, что ты в данном конкретном случае что-то сделал не так, за что, ну, что ты можешь исправить или хотя бы за что ты можешь извиниться. Стыд — это ощущение, что это не я что-то сделал не так, это я сам по себе плохой, сам по себе не такой. Вот. И в этом есть большая разница. Мне кажется, можно взять на вооружение эту мысль, потому что понимание того, что я сделал что-то не так, я в чем-то ошибся, это вообще правильная и хорошая штука, потому что от этого можно отталкиваться, чтобы становиться лучше. Я здесь был неправ, я пойду это исправлю. Или я здесь был неправ, там, да, пойду попытаюсь примириться, сделаю то, что от меня зависит, принесу извинения. Вот. А чувство стыда, оно не к исцелению приводит, а, возможно, приводит только к такому вот, ну, к закручиванию, что ли, знаете, когда самолет в крутой пике идет, и уже из него не выбраться. Вот, и при чувстве стыда оно пожирает человека, и он ощущает, что он сам не такой, как должен быть, не соответствует не просто стандартам, но он негодный, я никакой, я вообще там никчемный, никому не нужный. И стыд разрушает человека в данном случае. Вот. Но психологи разделяют. Да, лингвистически мы можем в Писании такой разницы не встречать. Все-таки это такой немножко новодел разделения, да, этих понятий. Но мне кажется, неплохая мысль, которую стоило бы взять на вооружение. Чувство вины хорошо. Чувство того, что ты ошибся, хорошо. Чувство того, что ты сам по себе плохой, может быть не совсем здоровая история. Вот. Да, Писание говорит, что все люди согрешили. Нет ни одного. Все негодны, да, до единого. Вот. Это действительно так. Но если чувство стыда говорит, что ты такой и ничего с этим уже не поделать, все, ты мусор, выбросься на мусорку, то чувство вины будет говорить, да, я нахожусь в этом состоянии, но надо что-то с этим делать. Вот. И, собственно, нам Священное Писание и подсказывает, что с этим делать, и говорит, что с этим делать. Ты перед кем провинился? Ищи с ним мира. И прежде всего, любой грех — это вина перед Богом. Ищи с Богом примирение. Вот и все, да? И это то, что нас подтолкнет к покаянию, собственно говоря, да? Вот. Поэтому нужно ценить то, что приводит к покаянию, и нужно бороться с тем, что приводит к саморазрушению и к пассивности, и к опусканию рук. Вот такая, пожалуй, разница есть, и это нужно иметь в виду. А что она пишет? Прочитаю комментарий от Анны. Пишет она: «Меня может мучить чувство вины за испытанный гнев», делится она. «В гневе я могу сказать лишнего». Ну, или как раз, если что-то лишнее по жизни скажу, то тоже очень переживаю. Про пользу стыда у взрослых я не уверена. Ребенку стыд может помочь воспитать какие-то качества в плане ответственности и так далее. Взрослому, думаю, уже бесполезно. Такие вот мысли у Анны. Но я еще раз подчеркну, что, наверное, чувство вины всем полезно. И, может быть, ребенок более гибкий в этом отношении. Он более податливый, потому что, ну, в целом, да, дети проще меняются. Взрослые меняются сложнее. Но чувство вины Я считаю. Это здоровая штука. Это признак здоровой существующей вообще совести. Вот. Это признак саморефлексии, соотношения себя с некими стандартными идеалами и ожиданиями. Вот. И она нужна, потому что без совести, без чувства вины мы потеряем всякие ориентиры. И мы будем считать себя абсолютно правыми, всех остальных неправыми, и будем только тем и заниматься, что оправдывать себя и обвинять остальных. И, ну, я видел такие примеры в жизни, когда человек уходил вообще в полную отказку, хотя все прекрасно знал, понимал, можно было разложить все прям по фактам, вот, но человек говорил, нет, это все вы виноваты, это все вы плохие. Вот, а я-то на самом деле... ничего плохого не сделал, или там, ну, даже если что-то вот я и сделал, это вот так ситуация сложилась, да, как говорится, не я такой, а жизнь такая. Вот, от Анны такие размышления. Еще Антон нам писал, такая небольшая ремарочка, небольшая вина за ошибки есть, и всегда она, как правило, мимолетная, делится Антон. Я всегда стараюсь их исправить, просто исправить эти ошибки или сделать выводы, чтобы не допустить их в будущем. То есть не мучает чувство вины Антона. Если приходит, он либо исправляет, либо делает выводы и просто двигается дальше. Говорит, через пару часов уже могу посмеяться над собой и над этой ситуацией. Ну, что ж, возможно, это признак такого здравого состояния, здравой самооценки, потому что человек, который погружается в чувство вины и потом жить не может, не сам и другим отравляет жизнь. Это тоже штука неправильная и нездоровая. Вот. Делитесь, рассказывайте, как у вас с чувством вины. Вы испытываете чувство вины? Оно вас мучает? Или же вы используете его как трамплин для того, чтобы прыгнуть дальше и стать лучше?

0: Свободное. Свободное радио.
1: Это, кстати, мы выходим на разговор о самооценке. Так вот, немножко неожиданно для меня, потому что чувство стыда, о котором мы говорим, оно ведь, возможно, не связано вообще с каким-то искренним покаянием или с какой-то такой здоровой саморефлексией. Оно может быть связано с застарелыми детскими травмами. Сейчас как психолог говорю. Но на самом деле это так, да, все мы родом из детства. И если где-то какое-то семечко было посеяно нездоровое в детстве, то оно может так прорасти, знаете, это в такие бобы волшебные, что во взрослом возрасте уже и не распутаешь, где что. И даже то, что Бог сеет что-то доброе вместе с сорняками такими может в нас вырастать, что и не поймешь, где искреннее покаяние, а где мучительная, нездоровая, токсичная история из нашего прошлого, которая нас мучает. За себя скажу, у меня подобные какие-то ощущения были особенно сильные. Раньше, может быть, мне кажется, я хочу верить в то, что сейчас этого становится меньше. Но вот ощущение, что я какой-то неполноценный, потому что вырос в неполной семье, вот это всю мою жизнь со мной. Да? Мне уже в этом году 40 лет будет, и постоянно ощущение, что я неполноценный, что у меня не было отца, что я какой-то неправильный, я какой-то недостаточно сильный, недостаточно мужественный, недостаточно смелый, недостаточно решительный, как будто бы. Вот. И поэтому там, вот из-за того, что я такой вот плохой, поэтому какие-то обвинения, которые я слышу в свой адрес, могут прекрасно ложиться на вот эту вот почву. То есть вот это ощущение своей неполноценности, ощущение неправильной самооценки, оно может быть хорошей почвой для обвинений, которые мы можем услышать в свой адрес или даже надумать в свой адрес на самом деле. То, о чем пишет Андрей нам сегодня: «В последнее время все чаще стараюсь обвинять в ошибках и пристыдить. В последнее время меня все чаще стараются, — говорит он, — обвинять в ошибках и пристыдить по множеству причин. В основном мелких и бытовых. Поначалу меня это сильно удручало и выбивало из колеи, но после прочтения книги «Психология страданий» я понял, что я сам себя накручиваю и даю оценку своим действиям весьма ложную. Поэтому я стараюсь переквалифицировать свое состояние из «беда-беда» в маленькое огорчение. И получается, хотя и не сразу. Вот на что я комментирую, да, что важно разделять. Да, я косякнул, и я вообще никуда не гожусь. Это совершенно разные вещи. Вот. И вот эти обвинения, которые могут на нас просто сыпаться со всех сторон, или от какого-то конкретного человека, который привык таким образом манипулировать людьми, раскачивая на таких кортизольных качелях нас. Вот, они могут отскакивать от нас, как от бронированного стекла, либо они могут попадать на вот эту вот замечательно удобренную почву низкой самооценки, ощущение своей неполноценности, и прорастать во что-то нездоровое и токсичное. Вот, и вот это неправильно, и вот от этого как раз нужно нам с вами бежать и получать исцеление. Исцеление получать, разбираясь с самим собой. И я, как верующий человек, говорю, что общение с Богом, примирение с Богом, оно помогает, и молитва помогают разбираться с собой. Не сразу, порой годами. Люди раскапывают в себе такое. Вот. Либо они подвергаются постоянным, регулярным таким нападкам, обвинениям. Потому что тот человек, который обвиняет, он вот так привык взаимодействовать с другими людьми. Потому что у него самого что-то явно не в порядке. Вот. Но, к сожалению, это может годами нас терзать, потому что в нас есть эта почва. Вот поэтому нужно ковырнуть, раскопать и поработать с тем, почему вот эти странные обвинения, которые, возможно, не очень-то имеют к нам отношение, мы их слышим, мы их берем на свой счет, либо мы даже их где-то надумываем, накручиваем себя. На нас посмотрели как-то, наверное, к нам вот так-то отнеслись, а все это потому, что я действительно такой-то и такой-то. Все это не имеет никакого отношения к здравой христианской самооценке, о которой говорит Священное Писание. А о здравой христианской самооценке мы с вами через несколько минут поговорим, о чем вообще речь и почему я называю эту самооценку христианской. Всем привет! Это Андрей Стародубцев. Что бы вы ни делали и где бы вы ни находились, Свободное радио всегда рядом. Мы бережно отобрали для вас лучшую христианскую музыку и регулярно добавляем новинки. Записали короткие и емкие подкасты о самом важном. Читаем и разбираем Библию и обсуждаем жизненно важное и насущное. Гиппократ говорил, что мы — это то, что мы едим, и мы верим, что регулярное и здравое духовное питание жизненно необходимо каждому человеку. Поэтому приятного аппетита! А поддержать Свободное радио очень просто. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ.

0: Вы слушаете «Свободное радио».
1: Я говорил о здоровой христианской самооценке. Речь не про вот такое вот ощущение безнаказанности, типа «делаю, что хочу» и не волнует. Вот. Но, с другой стороны, речь и не про постоянное ощущение вины, что вот я не такой, я не соответствую, я грешник там, да. А речь о здоровой самооценке. Где-то между. То есть понимание, что ты несовершенен, да, ну это нормально. Понимание, что ты ошибался когда-то, умение признавать свои ошибки. И понимание, что ты будешь ошибаться. И умение признать себя таким несовершенным. Но вместе с тем понимание того, что примирение с Богом сильнее твоих возможностей. То есть дело не в том, что ты что-то сделал, чтобы достигнуть какого-то соответствия и примириться с Богом, и вот получить эту спокойную, чистую совесть. Но это идет не от тебя и не твоими силами. Это идет от Него и по Его инициативе. Например, в книге пророка Иеремии мы читаем, обращается Бог к народу через пророка Иеремии. «Ибо я прощу беззаконие их, и греха их более не буду помнить». Он не помнит. Мы помним свои грехи. Более того, мы их любим пережевывать, где-то наши ошибки, наши косяки, снова и снова в голове повторять, прокручивать. Плюс какие-то еще происходят события или какое-то дежавю там раз, и оно вспыхнуло, оно снова всколыхнулось, и оно снова нас мучает. Но он говорит, я не вспомину более. То есть мы сделали выводы, мы изменились, но нас это больше не должно мучить. Вот, потому что если он не вспомнит, то мы почему должны вспоминать, да? И замечательные стихи из Нагорной проповеди. Отрывок, когда Иисус говорит тем, кто его слушает. Вообще один из любимых, наверное, стихов моих. Это Евангелие от Матфея, 11 глава. Иисус говорит: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легко». Речь здесь как раз идет в контексте разговора о законе и о несоответствии к закону, да, о несовершенстве. И вот эта мука, которой страдал и народ еврейский, как носитель веры в единого Бога и носитель этого закона, так и сегодня мы точно так же можем страдать и мучиться, и не находить возможности просто спокойно сомкнуть глаз и уснуть. Он говорит, придите ко мне. Он говорит, я знаю, что вы обременены, вы устали от тяжкой ноши. Есть другой перевод. Придите ко мне, утомленные тяжкой ношей. Вот это тяжкая ноша несоответствия идеалу, она может уничтожать. И он говорит, придите ко мне, я вас успокою. У него для нас хорошие новости, он нас готов успокоить. Но он взамен предлагает взять его иго на себя. Вот. И он говорит, что оно легкое, и оно благое, то есть оно доброе, оно гораздо лучше. Не надо брать ту ношу, которую мы не должны брать. Не надо таскать эту ношу, этот багаж, как у нас на анонсе сегодняшней передачи, да, такой чемодан красный. Вот эту ношу, это иго, носить не надо. Оставьте его, потому что Бог говорит, я прощаю и не вспомню больше. Вот. Но, говорит, возьмите иго мое, доброе, легкое иго. То есть Иисус взамен вот этой ноши вины дарит нам прощение и дарит нам принципы Царства Божьего, которые мы уже можем применять в нашей жизни, изменив свою жизнь, изменяя жизнь окружающих. И Он дарит нам спасение, Он дарит нам новую жизнь. Мы, как верующие в Иисуса Христа, мы верим, что получаем спасение и обретаем надежду на новую вечную жизнь в Царстве Божьем. Это действительно благое и легкое бремя. Вот такое вот взамен нашего бремени мы получаем такое вот бремя, знаете, занимательного приключения уже здесь, в этой жизни, и прекрасного бесконечного приключения в жизни грядущей. Вот такой вот эфир на сегодня у нас с вами был. Поэтому избавляйтесь от ненужного багажа вины. Я еще раз подчеркну, это не значит, что речь о бессовестности. Совершенно нет. Речь о том, что вас топит и делает вашу жизнь невыносимой, а не о том, что поможет вам оттолкнуться от дна, грубо говоря, и стать лучше. Вот. Нужно эти вещи разделять и иметь это в виду. Вот. Спасибо всем, кто был с нами, дорогие друзья. Берегите себя, и пусть Бог хранит вас и ваших близких в наши тревожные и неспокойные времена.

0: Новый час на свободном.
1: Время дорожить теми, кто рядом.
2: 23 июня 1928 года в Торонто открылся 4-й Всемирный конгресс баптистов. Он проходил 7 дней, с 23 по 30 июня 1928 года, и собрал более 7500 делегатов из более чем 50 стран мира. Приехала даже делегация из Советской России. От Союза баптистов в нее входило 11 человек, в том числе Николай Васильевич Одинцов, Яков Яковлевич Винс и другие. От евангельских христиан Иван Проханов. Павел Васильевич Иванов-Клышников, миссионер и сопредседатель Союза баптистов СССР, выступал на конгрессе на английском языке с большим докладом «Труд и задачи баптистов СССР». В своем выступлении он сказал: «Я хотел бы особенно подчеркнуть, что евангелизация нашей страны имеет мировое значение в развитии дела Божьего на земле. Россия не Европа, но она и не Азия. Она посредница между двумя мирами. И свет Христов, который разгорится в ней, осветит и согреет и Запад, и Восток». В своем выступлении он также обратился к зарубежным верующим с призывом поддержать материально евангелизацию народов СССР. После этого съезд избрал Павла Васильевича членом исполнительного комитета Всемирного баптистского альянса. Однако этот факт, а также само выступление Павла Васильевича на 4-м Всемирном конгрессе баптистов в Торонто стали поводом для его ареста. Уже в марте следующего года Павел Васильевич был арестован и сослан сначала на 3 года в Алма-Ату, после чего, еще находясь в ссылке, он был вторично осужден уже на 10 лет лагерей без права переписки, а в 1937 году расстрелян.
3: След в истории.

0: Классики о вере.
1: Нет сомнений, что проблема добра и зла является одной из тяжелейших и мучительнейших для человеческого сознания. Но она окончательно и совершенно решается в личности Бога-человека Христа. И решается не вербально, не теоретически, не диалектически, но по существу, прагматически, Бога-человечески. Иустин Попович, сербский философ, священнослужитель.
2: Свободное радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды злом.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

частью служения Христианского радио. Поддержи «Свободное». Наш сайт свободное.медиа.

0: Каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечное «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: Откуда берутся генетические заболевания и пороки? Часто в качестве аргумента против сотворения мира Богом приводится наличие у людей и животных различных генетических заболеваний и пороков. Если бы у Вселенной на самом деле существовал некий Создатель, то она была бы совершенной. Но мы забываем о себе, тех, кого Бог сделал своим соавтором, помощником в сотворении мира. Все пороки, болезни, изъяны – это реакция природы на меняющиеся условия. Поэтому мы не можем винить Бога в том, что развитие идет таким путем. Ведь именно мы его прокладываем. Начался он с грехопадения Адама, когда глобальная ошибка вкралась в мироздание и начала его разрушать. Мы можем отказаться от ответственности за первородный грех, при этом продолжая засорять землю, тратить понапрасну ее ресурсы. То, что Бог Творец природы, не снимает ответственности с нас, кому она была поручена.
2: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Ты мое искупление.
1: Свободное радио.

0: письма Павла христианам в Ефесе.
1: «Вы спасены через веру Его великой добротой, и не за ваши заслуги, это Божий дар, и не за дела, так что пусть никто этим не хвалится. Это Бог сделал нас теми, кто мы есть,

утро я еду в метро и листаю молитвы. Наступающий день кажется мне битвой. Я знаю, она будет трудной.

0: Отношения в радости. Аудиоверсия блога о семье от Александра Фомичева.
1: Приветствую вас, дорогие. Три вещи, которые жены хотят от своих мужей. И вы знаете, что Голливуд рисует картину, что женщины хотят бриллианты и розы. Но на самом деле есть три вещи, которые могут быть на вес золота. Позитивный настрой. И вы знаете, что оптимистичный муж заставляет жену чувствовать себя хорошо. И этот позитив заразителен, он даже вдохновляет. Цинизм и сарказм имеют свое место. Но никто не хочет быть с кем-то, кто является саркастичным и циничным все время. Вы знаете, это утомительно. Нахождение в присутствии человека с положительным взглядом на жизнь может на самом деле заражать энергией. Поэтому будь позитивным. Вторую вещь, которую хотят жены от своих мужей, это чувство безопасности. Женщина будет чувствовать себя в безопасности с мужчиной, который эмоционально доступен, который честен, заслуживает доверия и благороден. Это сильные стороны характера, которые она может уважать и восхищаться в своем муже. Человек с характером и эмоциональной глубиной – это человек, который знает, кто он и любит себя. Его сила не столько физическая, сколько в ясности ума и его эмоций. Это сильные стороны характера, которыми жена не только восхищается, но и чувствует себя в безопасности. Он не слабый человек, который склонится к прихотям других людей. Она может доверять ему, быть тем, кто он есть. Третья вещь – это признание. Все женщины хотят чувствовать себя оцененными. Женщины управляют многим изо дня в день и не получают большого признания. Такое утверждение как «любимая», «спасибо за вкусный ужин сегодня вечером, я действительно ценю это», показывает твое внимание и показывает, что ты не воспринимаешь свою жену как должное. Честное «спасибо» стоит тысячи слов. Помните, что ваши слова дают жизнь окружающим. И сегодня я хочу бросить вызов. Вызов для жен. Если ваш муж похвалил вас, заставил вас чувствовать себя в безопасности, похвастался вами перед друзьями или был в какой-то момент позитивен последние несколько недель, обязательно скажите ему, насколько вы это цените. Мужчины тоже любят комплименты и аффирмации. И вызов для мужей. Выберите одну область из трех пунктов выше и составьте план действий по их реализации в течение ближайшего месяца. И я могу дать несколько идей. Благодари свою жену за приготовление пищи. Обними ее и сделай так, чтобы она почувствовала себя в безопасности. Если у тебя был плохой день на работе, то приходя домой, прежде чем перешагнуть порог, отдохни 2-3 минуты и затем не позволяй плохому настроению испортить ваш вечер. И помните, всегда выбирайте любовь.

0: Стих дня.
1: Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Первое послание Иоанна, 1 глава, 8 и 9 стихи.
0: Свет любви и надежды в каждом слове. Свободное радио.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя. И истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. 1 Иоанна, 1 глава, 8 и 9 стих. Все мы знаем, что Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. И мы призваны ходить в этом свете. Но когда свет неизбежно высвечивает в нас проявление греховной природы, мы иногда попадаем в одну из двух ловушек. Либо отрицаем свою греховность, либо отдаляемся в чувстве недостойности. Первая ловушка – отрицание греха – открывается в 8 стихе. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Здесь речь не о конкретном проступке, а о грехе как внутренней испорченности, которая остается в нас даже после возрождения. Сказать «во мне нет греха» значит заявить, что я не нуждаюсь в очищении. Иоанн называет это самообманом. И результат страшен. Истины нет в нас. Отрицая свою греховность, мы отдаляемся от Бога. Хождение во свете не терпит притворства. Вторая ловушка – чувство недостойности. Это другая реакция, не менее опасная. Когда свет обличает конкретный грех, мы говорим: «Я слишком грязен, чтобы приближаться к святому Богу. Я недостоин». Мы не отрицаем грех, но мы молча отходим в сторону, думая, что такое смирение угодно Богу. Стих 9 перечеркивает эту ложь. И исцеление, которое предлагает нам Бог. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит от всякой неправды. Заметьте, основание прощения – не моя сила, а Божий характер. Это и есть исцеление. В честном исповедании мы встречаем не осуждение, а восстановление близости с Богом. Дорогие, хождение во свете – это искренняя жизнь без масок. Перестанем отрицать свою греховность, перестанем проявляться в ложном смирении, думая, что мы недостойны приблизиться. Вместо этого прямо сейчас, в тишине сердца, исповедуйтесь пред Богом, чтобы Его свет приносил исцеление. С вами был Александр Золотов, Церковь Сила Благодати, город Калининград.
0: Свободное радио. Правильный выбор.

«Хвалите Господа, ибо Господь благ». Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе!

0: Время. Деньги. Зигазун.
1: Паническая атака вовсе не редкость. По статистике, какие-либо симптомы панической атаки испытывал каждый пятый человек на планете. Страдают ими люди обоих полов и практически всех возрастов, от подростков до пожилых людей. Что прежде всего нужно знать об этом состоянии? Это неприятно, но не стыдно. Не надо замалчивать. Как минимум тот, кому вы доверяете, должен узнать об инциденте, если таковой произошел. Интересно, что люди, испытывающие панические атаки, чаще вырастают в гиперопекающих семьях. Старшие члены семьи стараются оградить ребенка от любых сложностей, одновременно внушая ему идею об опасности окружающего мира. Ну и еще одна группа риска – семьи с непредсказуемым поведением, в которых употребляют наркотики, алкоголь, в которых приемлема агрессия. Паническая атака потому так и называется, что атака – ничто не предвещало, у человека обычный день, и вдруг темнота, мрак, трудно дышать и трудно взять себя в руки. Симптомы и ощущения во время приступа всегда совпадают с ведущим страхом человека. То есть, если человек, например, боится инфаркта и живет с этими мыслями, в момент атаки он будет ощущать тахикардию и неприятные ощущения в области сердца. Симптомы панической атаки мучительны, и человек оказывается внутри замкнутого круга. Все происходящее с ним настолько для него реально, что появляется страх умереть. А от этого симптомы и неприятные ощущения усиливаются в геометрической прогрессии. Вот вам и замкнутый круг. Но в действительности, несмотря на страдания, которые вызывает паническая атака, умереть от нее нельзя. Но и игнорировать ее тоже нельзя. Да и вряд ли получится. Ситуация может ухудшиться. Появится страх самой панической атаки. Такое состояние будет возникать все чаще и длиться все дольше.

0: По традиции, к ним не спешат. Нередко к психотерапевту человек попадает после того, как его безрезультатно обследовали врачи других специальностей. Ведь такие люди чаще жалуются на боли в груди, одышку и другие симптомы. Они принимают за проблемы с сердцем и сосудами. То, что на самом деле называется панической атакой. И, безусловно, помощь близких в таких ситуациях необходима. Родственники и друзья должны ни в коем случае не смеяться над страхами, не корить за них и не обесценивать эмоции тех, кто испытывает необъяснимые страхи. Говорить о том, что нужно просто собраться, просто пересилить себя и просто взять себя в руки, в таких ситуациях бесполезно и бессмысленно. А вот что полезно, это прежде всего напоминать себе, что помощь уже пришла, и рецепт выздоровления записан в Писании. Например, в любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Первое послание Иоанна, 4 глава, 18 стих. Всегда, как бы сильно ни штормило, помните, что с Богом все пройдете.
1: Время, деньги, Зигазон. Свободное радио.

0: Евангелие от Матфея.
1: Вы слышали, что сказано древним: «Не убивай, кто же убьет, подлежит суду». А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Кто же скажет брату своему «рака», подлежит синедриону, а кто скажет «безумный», подлежит гиене огненной. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не ввергли бы тебя в темницу. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта.
2: Свободное радио. Всегда вместе.

0: Лиза Лукашина. Где начинаются улыбки, загадок ангельских и нежных? Не видеть их — страданий пытки, внимать им — счастье песен снежных. Где начинается реальность, когда в руках растают слезы? Ее невидимую дальность устелят звезд далеких розы. Где начинается спасение, когда в душе венец терзания? О Боже, лишь твое смирение заменит правдой наказание. Где начинается душа небес моя, аллей планеты? И на мгновение, не дыша, я лишь в тебе ищу ответы.
1: Наш сайт свободная.медиа.

слушаете «Свободное радио». Не бойся, Бог с тобой. «Свободное радио».

0: Чудеса повсюду. То, что Бог не ответил на нашу молитву, еще не означает, что Он не действует в нашей жизни или не творит чудес. Чудеса могут быть не такими, как мы хотим их видеть, а то и просто незаметными и похожими на совпадение. Но если взлететь повыше над своей жизнью и посмотреть на проделанный путь, вы наверняка увидите Его руку и Его чудеса в вашей жизни. Просто попробуйте.
1: Держим курс на вечное. Свободное радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.
2: Я бегу по золотой дороге, мне вслед кричат те, кто сломали ноги. Я не могу больше ждать, я должен

Всем привет, друзья! С вами Андрей Стародубцев. Недавно услышал забавную песенку. Там были такие слова: «Всех хороших плохо видно, только злые на виду». В этом есть горькая доля истины. Голос зла, суеты, страха оглушает. Но разве это повод совсем замолчать тем, кто провозглашает истины? Я верю, что нет. И вместе мы этого не допустим. Свободное радио нуждается в вашей финансовой поддержке. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: Выдержка из второго письма Павла христианам в Коринфе.
1: «Как сотрудники Бога мы просим вас, пусть Божья доброта, данная вам в дар, не будет напрасна. Ведь Он говорит: «В благоприятное время я услышал тебя, в день спасения я помог тебе». И вот теперь оно, то благоприятное время, теперь день спасения».
2: Свободное радио. Свободное радио. Новая музыка на свободном радио.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите новый день с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: 100 нескучных историй. Две картины. Некий король решил устроить конкурс среди художников своего королевства. Щедрое вознаграждение ожидало того из них, кто лучше всех сумеет изобразить покой. Спустя месяц сотни живописцев представили государю свои работы. Но лишь две из них по-настоящему понравились королю. Из этих двух картин предстояло выбрать достойнейшую. На первой картине красовалось тихое озеро, водная гладь которого была абсолютно спокойна. В нем, как в зеркале, отражались возвышающиеся вокруг горы и безмятежное голубое небо с белыми облаками. Каждому, кто останавливался перед этим полотном, казалось, что лучшего изображения покоя и быть не может. Вторая же картина изображала крутые голые горы. Над ними страшное штормовое небо, проливающее потоки дождя. Где-то вдали сверкнула молния, разрезав тяжелые темные тучи. По горной стене бурным потоком падал пенящийся водопад. Казалось бы, где здесь покой? Однако, взглянув на водопад, король увидел за ним крошечный кустик, растущий из расщелины в скале. На нем птица свела гнездо. Там, в окружении стремительно падающей, бушующей воды, она ожидала птенцов. Именно эту картину и выбрал король. «Настоящий покой, — молвил он, — должен быть внутри нас. Снаружи может быть все, что угодно — тревоги, волнения, хаос. Нам этого не избежать. Но если внутри есть покой, его ничто не нарушит». Иисус сказал: «Я оставляю вам мир и покой. Дарю вам мой мир, какого на земле никто вам не даст. Пусть не тревожится сердце ваше, пусть не страшится». Верующим во Христа действительно не стоит тревожиться, ведь они в Его руках, в Его надежных руках. И даже беды Господь обращает во благо христианам. К тому же им обещано Царство Небесное, а значит, и смерти бояться не нужно. Однако иначе обстоит дело с теми людьми, кто еще Христа не познал, кто еще не открыл своего сердца для Него. А если в сердце нет места Христу, то и мира там тоже не будет. Но это можно исправить. Христос пока еще стучит в наши сердца. И еще не поздно распахнуть Ему двери.
1: В любых обстоятельствах слушай «Свободное радио».

В идеальном мире каждый занимается своим делом и делает это хорошо. Пекари пекут, врачи лечат, спортсмены сами тренируются и другим в этом наверняка помогают. Ну а в реальном мире мечешься по магазину с рыдающим ребенком, а рыдает он, потому что ему вместе с грязными сапогами очень хочется, вот прям чрезвычайно, усесться прямо вместе с грязными сапогами в продуктовую тележку. Но этого же никак нельзя. В итоге он орет, ты дергаешься, а тетке в очереди, конечно же, виднее. Как тебе ребенка воспитывать, как тебе его успокаивать и от чего он у тебя в принципе такой реактивный. А вот спросишь такую тетю, вы, может быть, педагог, может быть, психолог, может быть, почетный знак «Слава матери» у вас под курткой? Молчит. Вот когда не спрашивали, говорила, а когда спросили, молчит. В идеальном мире каждый занимается своим делом. А в реальном все мастера раздавать советы, причем даже когда совершенно не просили. И советы-то такие, знаете, не из любви. Скорее, из гордости, что ли. Из гордыни и снобизма. Наверное, так.

0: Воронкова Ольга. Два разбойника висели на крестах. Между ними Царь, Иисус Христос. Содрогались в плаче небеса, себя в жертву Бог любви принес. Он за грешников пришел страдать, он от ада их хотел спасти, чтобы в вечность жили в небесах, в царство Бога их хотел ввести. И один разбойник клял Христа: «Всех спасал, теперь спаси себя. Если ты Господь, сойди с креста, нам свободу подари, любя». А другой в смирении просил: «В царстве помяни меня, Господь, ты прости, я много согрешил, но я верю в Божию любовь». И сказал ему Иисус Христос: «Ныне будешь ты со мной в раю, за тебя ведь жертву я принес, искупить пришел я жизнь твою. В нашем мире, проклятом и злом, мы стоим пред выбором всегда: обрести жизнь в Господе благом или его отвергнуть навсегда. Не дано нам третьего пути, и пока живем мы на земле, либо к Господу должны прийти, либо поклониться сатане».
1: Свободное радио. Всегда вместе.

0: Новый час на свободном.
1: Время благодарить.
2: 23 июня 1928 года в Торонто открылся 4-й Всемирный конгресс баптистов. Он проходил 7 дней с 23 по 30 июня 1928 года и собрал более 7500 делегатов из более чем 50 стран мира. Приехала даже делегация из Советской России. От Союза баптистов в нее входило 11 человек, в том числе Николай Васильевич Одинцов, Яков Яковлевич Винс и другие. От евангельских христиан Иван Проханов, Павел Васильевич Иванов-Клышников, миссионер и сопредседатель Союза баптистов СССР, выступал на конгрессе на английском языке с большим докладом «Труд и задачи баптистов СССР». В своем выступлении он сказал: «Я хотел бы особенно подчеркнуть, что евангелизация нашей страны имеет мировое значение в развитии дела Божьего на земле. Россия не Европа, но она и не Азия. Она посредница между двумя мирами. И свет Христов, который разгорится в ней, осветит и согреет и Запад, и Восток». В своем выступлении он также обратился к зарубежным верующим с призывом поддержать материально евангелизацию народов СССР. После этого съезд избрал Павла Васильевича членом исполнительного комитета Всемирного баптистского альянса. Однако этот факт, а также само выступление Павла Васильевича на 4-м Всемирном конгрессе баптистов в Торонто стали поводом для его ареста. Уже в марте следующего года Павел Васильевич был арестован и сослан сначала на 3 года в Алма-Ату, после чего, еще находясь в ссылке, он был вторично осужден уже на 10 лет лагерей без права переписки, а в 1937 году расстрелян.
3: След в истории.